0: Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов Европы Зелимхан Хаджиев, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Ахмед Усманов и другие. Открытие турнира состоится 26 сентября. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Комплекс «Сахалин» представляет уникальные коллекции из Санкт-Петербурга и рассказывает о культурном наследии народов Дальнего Востока. Создание филиала велось в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации. На площади свыше 3500 квадратных метров разместились два выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная. Здесь будут проходить тематические экскурсии, детские и семейные мастер-классы, интерактивные маршруты и открытые лектории. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, открытие комплекса в год единства народов России стало большим событием в культурной жизни региона. Автомобилистов предупреждают о частичном перекрытии на 5-м километре трассы Анива-Таранай. Здесь, на мосту через ручей Веселый, при осмотре специалисты выявили деформацию плиты пролета строения. Это создает угрозу безопасности дорожного движения. Для исключения полного обрушения плиты введены временные ограничения по скорости, направлению и очередности движения по мосту. К восстановительным работам на участке подрядчик приступит с 5 октября. В настоящее время идут конкурсные процедуры. Плановый срок окончания работ по замене аварийной плиты – 27 ноября. В США нашли редчайшую двухголовую черепаху. Детеныша ромбовидной терапины передали в Центр реабилитации диких животных. Такая аномалия называется бицефалией. Она возникает, когда сиамские близнецы не разделяются полностью во время развития. Большинство животных с двумя головами погибают в раннем возрасте, но пока обе головы этой черепахи ведут себя нормально. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: С ЖКХ, как всем известно, жить предельно интересно. То трубу прорвало где-то, то в подъезде света нету. Об этих неприятностях куда нужно сообщать?
2: Работает горячая линия. Набирай *0065.
1: 8-800-302-0065. Горячая линия по вопросам ЖКХ для сахалинцев и курильчан.
2: Получите информацию по аварийным и плановым отключениям. Консультируйтесь по вопросам капремонта, льготах, перерасчетах. Сообщайте о неполадках, несвоевременном вывозе мусора и недочетах в работе управляющей компании. 8-800-302-0065. Звонок бесплатный. С мобильного телефона набирайте *0065.
1: Наконец-таки Андрею заменили батарею.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Доброе утро, дорогие, рад приветствовать вас в эфире Первого областного, 11.07, время Сахалинское, понедельник, на календаре 21 сентября. Слышал с утра неоднократно сегодня фразу «понедельник, день тяжелый», не поддерживаю, каждый день хорош сам по себе, и вот этот миф, что понедельник, день тяжелый, сами себе люди и придумали, и свято в это верят. Давайте будем верить в то, что понедельник такой же, обычный, может быть, даже местами где-то хороший, великолепный день. И будем развеивать этот самый миф вместе с радио АСТВ, вместе с Первым областным. Мы с вами подтвердим это, и я уверен, что сегодня день принесет нам какие-то хорошие новости, какие-то хорошие известия и обязательно события. Что касается нашего эфира, то здесь, в этом часе, обязательно другие новости в середине часа послушаем, расскажу о погоде на сегодняшний день. Ну и, конечно же, для того, чтобы понедельник прошел как по маслу, мы его приправим музыкой. Ближайший музыкальный план — это Джей Шон, это Серебро, это Зиверт и проект Клабс, работа под названием Волк прямо сейчас. Всем желаю доброго дня, и пускай сегодня все получается.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Леонид Трофимов, его работа «Поезда» в эфире Первого областного. Вот сейчас бы сесть в купе и дернуть куда-нибудь, ну, этак, на сутки или двое, а не вот это вот все понедельничное, да, друзья? Я желаю вам, чтобы ваше путешествие в понедельник прошло без сучка и задоринки. Пускай все будет хорошо, и пускай работа спорится. Ну, а мы с вами движемся дальше, и прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день в городах и районах Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 сентября, на Сахалине-Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе без осадков и здесь до 10 градусов тепла, в Тымовском без существенных осадков до плюс 14. В Смирных во второй половине дня ожидается дождь и воздух прогреется до плюс 19. В Углегорске временами дождь и до 19 тепла также. В Томари дождь и те же плюс 19 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске временами дождь, здесь до плюс 22. В Северо-Курильске временами дождь и до 14 выше 0. В Курильске без осадков. Температура днем до плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня временами ожидается дождь. Температура днем от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Термометр прямо сейчас на улице показывает плюс 19 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки». Профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. Линзочки в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: областного. 11:28 в Южно-Сахалинске. И мне кажется, самое время перейти к другим новостям. И поговорим в других новостях о демографическом перевороте. Об этом расскажет Алена Баринова прямо сейчас.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». На Земле впервые случился демографический переворот. Людей старше 65 лет стало больше, чем детей до 5 лет. Мы стали жить дольше и рожать реже. Сейчас на Земле пожилых людей насчитывается 852 миллиона. И вот к 2060 году это количество может вырасти до 2 миллиардов. И две трети стран уже не могут воспроизвести себя без мигрантов. Старение населения – это глобальный тренд, и он касается всех. Давайте обсуждать. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Впрочем, люди стали жить дольше, и это хорошая новость. Плохая в том, что пенсионных систем на всех может и не хватить, но пока мы просто наблюдаем, как этот мир становится старше. Кстати, в некоторых странах доля пожилых уже превышает долю молодежи, и это вообще меняет экономику, здравоохранение и даже культуры. Например, появляются новые профессии – геронтологи, сиделки, специалисты по уходу, а магазины начинают ориентироваться уже на старшее поколение. Так что, возможно, через пару десятков лет самые востребованные товары будут не смартфоны, а слуховые аппараты и удобные кресла.
1: Другие новости.
2: Вот такие другие новости. В мире стариков становится больше, чем малышей. А мы пока держимся. Если у вас есть бабушка или дедушка, позвоните им. Они теперь в большинстве. И, возможно, скоро будут управлять миром. Ну, а если у вас двое и больше детей, вы уже вносите вклад в будущее планеты. Вы молодцы. И, кстати, за это даже премию дают. Но это уже другие новости. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Майна, это Оффенбах в эфире Первого областного, 11:38, время Сахалинское. Ребята, если вы еще не выпили кофе, то желаю вам приятного кофе-питья, обязательно это сделайте. А еще в тему кофе в России придумали раф не на чем-нибудь, а на кабачке, и его уже даже продают. Из кабачка сделали сладкое пюре, смешали с эспрессо, сливками. По словам первых дегустаторов, получился вкус ореха и печенья. Теперь вы знаете, куда девать осенний кабачки. Ну а мы продолжаем, и прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день на Сахалине и Курильских островах. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 сентября, на Сахалине и Курильских островах следующая погода. В Александровске-Сахалинском без существенных осадков и до 14 градусов тепла. В Ногликах без осадков до плюс 12. В Поронайске и Красногорске временами пройдет дождь, и здесь до 19 выше нулевой отметки. В Макарове временами дождь до 20, в Долинске также временами дождь и до 23 градусов тепла. В Охотском, а также Аниве без существенных осадков до плюс 23, в Корсакове без существенных осадков, здесь температура до 20 выше 0. В Малокурильском без существенных осадков дневная температура до плюс 18, в Южно-Курильске без осадков, и здесь воздух прогреется до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 21 сентября, временами ожидается дождь, дневная температура от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Термометр за окном прямо сейчас показывает в областном центре плюс 19 градусов.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

дискотека «Авария» и «Работа кукла» в эфире Первого областного. 11:49, время Сахалинское. Сверяйте, пожалуйста, дорогие часы, и сегодня никуда не опаздывайте. Ну, а если вы решили отметить сегодня какой-то праздник, то выбор на самом деле есть. Сегодня День Победы в Куликовской битве. 646 лет назад это случилось. Хороший, как говорится, повод отпраздновать доблесть тех самых солдат, которые победили в Куликовской битве. Всемирный день благодарности сегодня отмечается, и, пожалуй, вот это очень важный и нужный праздник, потому что благодарить нужно каждого. Ну, понятно, что даже если вам где-то уступили место, либо в очереди, либо в автобусе, поблагодарить обязательно нужно. Если кто-то придержал дверь или калиточку, да, там, куда вы заходите, тоже нужно поблагодарить. Да и, в принципе, я благодарю вас, дорогие, что сегодня, в понедельник, вы проснулись, пришли на работу, и вместе с Первым областным мы с вами работаем. И продолжим в таком же темпе, в таком же ритме. Великолепный плейлист понедельника. Все для чудесного музыкального фона мы сделаем обязательно. До конца этого часа появится и группа Ню, и Даша Эппова, и Филатов, и Кэрос. Так что понедельник продолжается. Давайте им наслаждаться и победим его в итоге. Всем победы!

0: goodbye.
1: Осень на АСТВ.
2: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Калонг, это от Flow, завершение этого музыкального часа. Хорошо начали, и таким же темпом мы продолжим. Давайте переместимся в час следующий. На островах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И этот час начнем с обзора информационной картины к этому часу. И в студии Дарья Пешунова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В 11-м микрорайоне Южно-Сахалинска до октября ограничат горячее водо. Снабжение. В островной столице провели 9-й фестиваль семейного чтения. Землетрясение произошло на Курилах. Землетрясение силой до 4 баллов ощутили жители Курильских островов 21 сентября. По данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, толчки зафиксированы в 10.25 по местному времени. Магнитуда составила 5.1. Гипоцентр располагался на глубине 49 километров. По оперативной информации, эпицентр находился на 46 километрах юго-западнее Крабозаводского. Толчки до 4 баллов могли ощутить на Шикотане, до 3 баллов на Кунашире. В островной столице провели 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк». Любители литературы отметили юбилей Владимира Даля, выдающегося деятеля отечественной истории. Для гостей организовали 30 тематических площадок. Подростки, к примеру, участвовали в писательской резиденции. Сахалинцы по-новому посмотрели на родной остров и попробовали собрать слова. Дети выполняли творческие задания, мастерили книги, играли в викторины. Самой захватывающей частью стала встреча с приглашенными писателями. Всего мероприятие посетили 3000 человек. Сахалинская коммунальная компания на этой неделе приступает к перекладке тепловых сетей в 11-м микрорайоне областного центра. В ходе гидравлических испытаний было выявлено, что участок тепловой сети в северной части микрорайона находится сейчас в неудовлетворительном состоянии. Это является фактором риска для безаварийного прохождения отопительного периода. В связи с этими работами в микрорайоне будет ограничено горячее водоснабжение ориентировочно до 1 октября. О точной дате отключения сообщат дополнительно. Семнадцатилетний бесправник на Toyota Vista влетел в столб в Тымовском районе. ДТП произошло ночью 19 сентября в районе дома номер 1 по улице Дорожной села Ада Тымова. По предварительным данным, подросток не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в столб. В результате аварии 16-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. Россиянка Виолетта, одетая в костюм Человека-паука, решила показать на камеру мастер-класс по прыжкам с веревки. Для этого она выбрала мыс Табизина, одну из самых популярных среди туристов точек острова Русский во Владивостоке. Девушка спрыгнула с вершины и пролетела над скалами и морем. При этом в полете она повисла на веревке вниз головой, приняв известную позу супергероя. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
3: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-800-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Согласно статистическим наблюдениям, большинство работающих людей в понедельник впервые за день улыбается только к 11 часам 16 минутам. Ну а вообще, если мы говорим про понедельник, то это худший день для эффективной работы. В среднем офисные сотрудники сохраняют реальную продуктивность лишь в течение 3,5 часов за весь день. Но давайте, это такая статистика, которая набрана. Я желаю вам доброго дня, дорогие. 12.06, время Сахалинское. И надеюсь, что вы уже успели улыбнуться. Давайте дальше продолжать это делать и переломим вот эту статистику. Пускай у нас с вами понедельник будет продуктивным, пускай он будет активным и обязательно с хорошим настроением продолжаем. Радио АСТВ продолжает вместе с вами работать 24/7, 365 дней в году. В этом часе обязательно на 50-й минуте мы узнаем про такой музыкальный инструмент, как арфа. Программа «Звуки музыки» выйдет в эфир в легенде радио АСТВ Кайли Миноук. В середине часа другие новости. Ну и о погоде тоже два раза за этот час поговорим. Обязательно расскажу, какая погода нас ожидает с вами сегодня в Сахалинской области. Что касается наших музыкальных планов, Надар Ревия, Маршмеллоу, Битуев прямо сейчас. И делайте погромче. Давайте этот понедельник проведем громко.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Вместе с нами О'Нил и работа «Cause You Were Young» в эфире Первого областного. Время Сахалинское 12:19. Совсем немного осталось до обеденного перерыва. Держимся, дорогие. Понедельник продолжается. Ну и самое время о полезной информации поговорить, о том, какая погода будет на Сахалине и Курилах сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 21 сентября на Сахалине-Курильских островах следующая погода. В Ахе без осадков до 10 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков, здесь до плюс 14. В Смирных во второй половине дня ожидается дождь и до 19 градусов тепла. В Углегорске временами дождь, и в Тамари также ожидается дождь, и в Углегорске и в Тамари до плюс 19. В Чехове, Невельске и Хомске временами дождь, здесь температура до плюс 22 градусов. В Северо-Курильске до 14, выше на и также временами осадки. В Курильске без осадков и температура до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня днем ожидается временами дождь. Температура от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Термометр за окном по-прежнему показывает плюс 19 градусов. Реклама с

0: Линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Скоро зима. Пора менять шины?
7: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь работа Stereo Hearts от Gym Class Heroes и Adam Levine в эфире Первого областного. 12:28, время сахалинское. Летим с вами вперед на полном ходу. И прямо по курсу возникают другие новости. Поговорим про бородатых мужчин. Подробнее прямо сейчас расскажет Алена Баринова. Поехали.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». В России есть человек, который не брился 10 лет. И это не философ, не отшельник. Это Михаил из Уфы, обладатель самой длинной бороды в стране. В книге рекордов России зафиксировано 77 сантиметров. Но сам Михаил говорит, что уже сейчас все 100. Ну и, конечно же, мужчинам он желает. Бородачам пышности, хорошей формы и взглядов любимых женщин. Давайте узнаем подробности. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств, а также скидки при наличии готового проекта – все быстро, качественно, очень надежно. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Михаил официально носит титул с 2020 года. В ковидные времена ему стало скучно, он посмотрел на конкурентов, вдохновился и подал заявку. Так вот, за 10 лет он ни разу не прикоснулся к бороде бритвой. Она растет сама, и он ей не мешает. Сейчас, по его оценкам, длина перевалила за метр. В мире, кстати, есть бороды и по 5 метров, но для России это пока максимум. Кстати, интересно, что рекордсмен даже не использует специальные средства, а просто растит и ждет. Главное, чтобы борода не мешала есть, спать и проходить досмотр в аэропорту.
1: Другие новости.
2: Вот такие другие новости. Если вы решили вдруг отрастить бороду, дерзайте. Главное, чтобы она не стала поводом для вопросов на работе. А если ваша борода уже длиннее, чем зарплата, вы почти рекордсмен. Останется только подавать заявки. Ну и не забудьте пожелать себе пышности и взглядов любимых женщин. Михаил бы одобрил. А если женщина скажет, что борода ей не нравится, просто напомните, что это для рекордов России. Это будет серьезным достижением. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Снова 12:38, время Сахалинское. Продолжаем этот день, и все ближе и ближе мы с вами к обеденному перерыву. Ну и, конечно же, для того, чтобы понимать, что происходит на улице, а на улице прекрасная, великолепная сахалинская осень, давненько такого не было, наслаждаемся, ловим каждые минутки. Но сразу скажу, что в областном центре сегодня обещали небольшой дождик, поэтому будьте внимательны, подробнее о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков от мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 21 сентября в Александровске-Сахалинском без существенных осадков, и здесь до 14 градусов тепла. В Ногликах также осадков не ожидается, и температура до плюс 12. В Поронайске и Красногорске временами дождь, до плюс 19 градусов. В Макарове, а также Долинске, временами ожидается дождь. В Макарове до 20, в Долинске до 23, выше 0. В Охотском и Аниве без существенных осадков. Температура днем до плюс 23. В Корсакове также существенных осадков не ожидается, и до плюс 20 градусов. В Малокурильском до плюс 18 без существенных осадков. В Южно-Курильске до плюс 17, и осадков не ожидается вовсе. В Южно-Сахалинске сегодня, 21 сентября, временами ожидается дождь. Дневная температура составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Термометр за окном в эти минуты показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Мы открылись в новом здании. Обжигающие скидки на диваны и гостиные до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
3: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Чипс «Элит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Эта мысль должна хорошо уложиться.
6: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161187. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки. На радио АСТБ.
3: Привет! Сегодня поговорим об одном из самых волшебных музыкальных инструментов. Представь себе, высокие колонны, изящно изогнутая рама и десятки струн. Вот она, красавица арфа. Когда музыкант легко перебирает струны пальцами, раздаются такие нежные переливчатые звуки, что сразу кажется, будто ты попал в сказку. Арфа-инструмент достаточно древний. Что-то похожее находили еще в захоронениях египетских фараонов. Ну, с тех пор она много раз менялась, но осталась такой же чарующей. На сегодняшний день у классической арфы обычно 46-47 струн и 7 педалей. Вот именно с их помощью музыкант меняет высоту звука и играет самые разные мелодии, от воздушных и легких до глубоких и драматичных. Арфа, конечно, часто звучит в оркестрах, она добавляет музыке волшебства и воздушности, ну и еще ее можно услышать в камерных ансамблях. Ну и, само собой, разумеется, в современной поп, рок, фолк музыке. В общем, дорогие мои, если когда-нибудь услышите арфу вживую, не пропустите. Это действительно завораживающее звучание.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТБ. Первое.

0: Здесь в завершение этого музыкального часа Lil Nas X Old Town Road в эфире Первого Областного. Мы с вами движемся дальше. Как и обещал, обеденный перерыв не заставил себя ждать. Перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас узнаем об информационной картине к этому часу. О ней расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска сможет принимать 600 пассажиров в час. В областном центре у пассажира автомобиля нашли самодельный пистолет и 7 патронов. Сахалинские ветераны СВО впервые сдали нормативы ГТО. Новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска планируют запустить до конца октября. Он сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. Старый пункт пропуска пропускал только 25. На объекте установили 10 автоматических модулей паспортного контроля по биометрии. Сейчас из Южно-Сахалинска выполняются международные рейсы в Шанхай, Пекин и Харбин. За 8 месяцев этого года этими направлениями воспользовались более 19 тысяч пассажиров. В Южно-Сахалинске у пассажира автомобиля нашли самодельный пистолет и 7 патронов. Машину остановили в переулке Июльском. Оружие лежало в черном рюкзаке на заднем сиденье. Экспертиза показала, что пистолет является нарезным огнестрельным оружием, а патроны – боевыми и подходят для пистолета Макарова. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Комплекс «Сахалин» представляет уникальные коллекции Санкт-Петербурга и рассказывает о культурном наследии народов Дальнего Востока. Создание филиала велось в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации. На площади свыше 3500 квадратных метров разместились два выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная. Здесь будут проходить тематические экскурсии, детские семейные мастер-классы, интерактивный маршрут и открытые лектории. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, открытие комплекса в год единства народов России стало большим событием в культурной жизни региона. В Южно-Сахалинске ветераны СВО впервые приняли участие в сдаче нормативов ГТО. В команду вошли представители Южно-Сахалинска, Ногликского, Смирняховского, Хомского и Анивского округов. В течение 2 дней они вместе с представителями городских предприятий выполняли спортивные нормативы. С начала года в областном центре знаки отличия получили более 1200 человек. НАСА испытала систему, которая позволяет спутникам ориентироваться в космосе без GPS. Для навигации аппараты используют другие космические объекты, в том числе соседние спутники и космический мусор, как ориентиры. Во время испытаний система смогла самостоятельно уточнить орбиты более 200 объектов всего за 3 дня. Технологию рассматривают как способ сделать космические аппараты более самостоятельными при работе на орбите. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 13.06. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Продолжаем вместе с вами встречать и проводить этот понедельник в одной большой компании. 21 сентября у нас на календаре. И знаете, вот лучшим способом справиться с ненавистью к началу недели люди называют онлайн-шоппинг, просмотр видео, покупку сладостей, планирование следующего отпуска. Я бы в этот ряд поставил бы еще что-нибудь вкусненькое. Обед располагает. Можете и пошопиться, можете и что-то сладкое заказать или купить, и, конечно же, пообедать. Вот давайте этот обеденный перерыв, этот час проведем с пользой для себя любимых, и вот в этот час для себя любимых что-нибудь приобретем приятное, пускай настроение будет на высоте. Радио АСТВ поможет музыкально, великолепный фон понедельника для вас приготовили. Что у нас из ближайшего? Это Мадонна, это «Руки вверх», это «Локдог», и прямо сейчас «Бонд» с кнопкой. Их знаменитейшая работа «Кухни». Встречаем, и всем хорошего понедельника.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: На мой взгляд, крутая работа от Басты и команды «Моя Мишель». Если я буду танцевать в эфире Первого областного, есть какой-то летний крутой вайб у этого трека. Я надеюсь, что вы этот вайб поймали. Продолжаем слушать музыку в эфире Первого областного. Очень скоро «Винтаж», «21 Pilots», а также «Арктика Асти». Ну и, конечно же, полезная информация здесь в эфире. О погоде поговорим прямо сейчас. И это будет прогноз на завтрашний день. Готовимся вместе и принимаем к сведению. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, на Сахалине-Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Охе – до 10 градусов тепла, в Тымовском – до плюс 13, в Смирных, Тамаре, а также в Северо-Курильске – до 15 выше 0. В Углегорске столбик термометра покажет до плюс 14 градусов. В Чехове до 17 выше нулевой отметки, в Невельске и в Курильске до плюс 18. В Хомске завтра ожидается кратковременный дождь и температура до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь и температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем 22 сентября в областном центре погода без существенных осадков. Дневная температура от 17 до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Скоро зима. Пора менять шины.
6: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Палец в эфире Первого областного. На самом деле, борьбе со стрессом посвящено много трудов, много исследований. И, конечно же, проще всего сказать, не переживайте, не стрессуйте. Кто-то стресс подавляет едой, кто-то в компьютерных играх убирает и ликвидирует этот самый стресс. Кстати, о видеоиграх. Вот что есть. Вот эти самые видеоигры омолаживают мозг. Ученые выяснили, что в когнитивных тестах геймеры показывают результат, будто бы они на 14 лет моложе. И для этого сравнили результаты заядлых игроков и тех, кто избегает видеоигр. В предварительном анализе разница составила аж 13,7 года. Самый лучший результат показали люди, игравшие от 5 часов в неделю в один любимый жанр. А если гейминг еще и совмещать с физической активностью, то симптомов тревоги, симптомы тревоги и депрессии снижаются. Теперь мы с вами знаем, как этот самый стресс нужно убирать. Берем тарелочку чего-нибудь вкусного, ставим перед собой, включаем компьютер, запускаем какую-то видеоигру и убираем этот стресс, боремся с ним. Мы же с вами продолжаем бороться со стрессом посредством поедания вкусной пищи или какого-нибудь вкусного десерта, потому что обеденный перерыв продолжается. Еще 30 минут у нас с вами для этого есть. Вместе с радио Айс ТВ продолжим. Тима ищет свет, Миша Миллер, Аарон Смит, а также Арктик и Асти прямо сейчас.

0: Тима ищет свет, а нашел волну в эфире Первого областного. 13:40, время сахалинское. Доброго дня, дорогие, приятного аппетита всем, кто обедает. И продолжается понедельник. Я надеюсь, он стал чуточку ярче, чуточку интереснее и волшебнее. Каким станет завтрашний день в плане погоды, мы с вами узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков и здесь до 12 градусов тепла. В Поронайске временами дождь до плюс 14, в Красногорске осадков не ожидается. И температура днем до плюс 15 градусов. В Макарове временами дождь и те же 15 градусов тепла. В Долинске кратковременный дождь и до плюс 17. В Охотском и Малокурильском без осадков температура днем достигнет 18 градусов тепла. В Корсакове и Аниве ожидается кратковременный дождь и температура днем до плюс 19. В Южно-Курильске осадков не ожидается и также до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь. Температура в темное время суток от 8 до 10 выше нулевой отметки. Завтра днем 22 сентября в областном центре без существенных осадков. Дневная температура составит от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Отдых начинается с дороги.
4: И часть ее стоимости можно компенсировать.
3: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
4: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
3: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
8: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто.

0: когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Это нам, Linkin Park, в эфире Первого областного, можно сказать, классика жанра. Ну и классика, конечно же, поспать подольше на выходных и не высыпаться по будням. Но я вам скажу, что мало спать — это очень плохо, но и много спать тоже очень плохо. Сон дольше 8 часов или, короче, 6 часов ускоряет старение организма, об этом заявляют ученые, и они по этому поводу на самом деле бьют тревогу. Ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек и оценили биологический возраст 17 органов по 23 биомаркерам и выяснили, что оптимальным оказался сон в 6,5, от 6,5 до 7,5 часов в сутки. Именно такой режим оказался для наших с вами организмов самым благоприятным. Поэтому, если вы вдруг задумали на следующих выходных отоспаться и поспать часов так 9, 10, а то и 11, или же по будням вы ложитесь спать в 3, а встаете в 7, то это очень плохо для организма. Держим наш свой график, биологический график в тонусе и не забываем спать положенное количество часов. Ну а если вы уже проснулись и не дремлете на обеденном перерыве, тогда проект «На заре 2020» Шон Мендес до конца этого часа специально для вас.
1: Радио АСТВ. 25 лет непрерывного вещания.

0: И именно ему выпала честь закрывать этот музыкальный час. Это Рэйвен Джордж в эфире Первого областного. Мы с вами движемся дальше. Неутешительные новости. Обеденный перерыв уже завершен. Тем временем на Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас узнаем о событиях на Сахалине и Курильских островах к этому часу. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске завершили благоустройство территории у скейт-парка «Цунами». В Долинском районе у водителя изъяли 72 рыбины лососевых пород. Сахалинец стал лучшим амбассадором России на финале «Карда». В Южно-Сахалинске завершили благоустройство территории скейт-парка «Цунами». Работы провели на площади более 6500 квадратных метров. К скейт-парку проложили асфальтированную дорожку, вокруг спортивного объекта уложили новое покрытие, установили освещение и систему водоотведения. Для отдыха появились парклеты в виде небольших амфитеатров. Рядом обустроили экотропу, которая ведет к восточному входу ботанического сада. В городской больнице Южно-Сахалинска состоялась серия уникальных операций эндопротезирования коленного сустава с применением современной роботизированной системы. Это одно из самых передовых направлений современной ортопедической хирургии. Врач самостоятельно проводит планирование и устанавливает маркеры, а система помогает точно ориентировать компоненты импланта. Среди преимуществ специалисты отмечают индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом анатомических особенностей, точность установки и скорость восстановления. Уникальная операция проводится в Сахалинской области в рамках развития хирургического медицинского кластера. Реализация проекта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В Долинске полицейские обнаружили в машине жителя села Сокол 72 рыбины лососевых пород, предположительно киты. Вместе с рыбой в багажнике находились рыбацкие костюмы и забродные сапоги. Все изъяли и передали на ответственное хранение. Сейчас специалисты устанавливают вид рыбы и размер ущерба. По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится проверка. Сахалинец Александр Буторин получил звание лучшего амбассадора России на гранд-финале международной премии уличной культуры и спорта «Карда». Финал прошел во Владивостоке. В 9-м сезоне участвовали 135 человек из 28 стран и 31 российского региона. Участники соревновались в 13 направлениях – от BMX, скейтбординга и брейкинга до граффити, рэпа и диджеинга. Победители получили денежные премии и возможности для профессионального развития. Исследователи из Великобритании раскрыли генетическую причину существования редкой группы крови ANVJ-негатив. Загадка появилась еще в 1972 году, когда ученые впервые обнаружили необычный маркер на эритроцитах. Спустя больше 50 лет удалось установить, какой ген отвечает за его появление, и выделить новую систему группы крови MAL. Открытие поможет точнее подбирать донорскую кровь для людей с редкими особенностями. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Скалинское, 14.06. Доброго дня, дорогие. И если вас, ваши коллеги в разговорах офисных спросят, чем вы занимались на выходных, скажите, что путешествовали. Путешествовали по мультивселенной своей квартиры. Это своего рода тоже маленькое путешествие. И, кстати говоря, и сегодняшний день, и всю оставшуюся неделю мы тоже можем назвать путешествием. Путешествием от дома до работы и обратно. Почему бы, собственно, и нет. Но и путешествуем по плейлисту радио АСТВМ. Что в этом части? Давайте посмотрим. Конечно же, о погоде поговорим. Здесь спору нет. На 50-й минуте расскажу о дорожной обстановке в нашем городе. В рубрике «Легенда» услышим Бенни Бенасси. Работа Satisfaction. 2002 год. Господи, как давно это было. Оказалось, что это было, ну, вот буквально вчера. Ну и о спорте тоже поговорим. Буквально через 2,5 минуты Владимир Литвинов уже готовится рассказать нам о событиях в мире спорта. Из музыки Saint John, а также Чебанов и Мари Крамбрери появится прямо сейчас. Всем желаю легкого понедельника, пускай он пройдет очень быстро.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Так, ну после выходных надо как-то взбодриться, сделать парочку физических упражнений. Он уже готов, Владимир Литвинов, добрый день.
2: Добрый день, друзья, всем физкульт-привет, салют, Илья. Слушайте в этом выпуске. Победа и обидное поражение. Сахалинские акулы по-разному завершили первые два домашних матча. Локомотив потерпел первое фиаско в текущем сезоне континентальной хоккейной лиги. Баскетболисты турецкого Анадолу Эфе стали победителями Суперкубка единой лиги. В финале обыграв Локомотив Кубань, Реал проиграл Атлетику в мадридском дерби чемпионата Испании по футболу.
0: На старте.
2: Итак, сахалинские акулы минувшие выходные провели свои первые домашние матчи первенства молодежной хоккейной лиги. В субботу островная команда на льду Арена Сити уверенно победила столичные крылья Советов со счетом 3-1. У хозяев отличились Тимофей Сапко, Матвей Халилов и Клементий Щербань. У гостей счет размочил Данил Красин. Накануне соперники сразились в повторном матче. Уже после первого периода акулы вели 3-0. Дублем отметился Щербань. Одну шайбу забросил Дмитрий Коренев. Во второй 20 минутке у москвичей численный перевес реализовал Максим Шамолин, а еще через 2 минуты он оформил дубль после сольного прохода. На 50-й минуте крылья вновь использовали большинство, и Александр Скуратов сравнял счет. Игра перешла в овертайм, где команды победителя не выявили, а в серии буллитов вверх взяла столичная команда 4-3. Свой следующий матч сахалинские акулы также проведут на своей площадке 25 сентября. Наша дружина примет «Тайфун» из Приморского края. Тем временем в континентальной хоккейной лиге прошли 6 матчей регулярного чемпионата. Лидер западной конференции и действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне на родном льду с треском, проиграв казахстанскому «Барысу» 0-5. На востоке лиги на первую строчку вышел «Металлург», который в Магнитогорске уверенно победил Нижнекамск «Нефтехимик» со счетом 6-2. «Спартак» прервал серию с 5 побед в Уфе, уступив Салавату Юлаеву 1-3. «Сибирь» выиграла всего лишь второй матч в сезоне, на выезде разгромив Сочи со счетом 5-1. Минские «Динамовцы» дома обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга 5-3, а «Трактор» Челябинский одолел омский «Авангард» со счетом 2-1. Турецкий клуб «Анадолу Эфе» стал победителем Суперкубка единой лиги ВТБ, розыгрыш которого завершился в Москве. В финальном матче баскетболисты из Стамбула переиграли краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 88-82. В матче за третье место столичный ЦСКА с разницей в 20 очков победил казанский «Уникс» 79-59. В чемпионате Испании в рамках 7-го тура состоялось мадридское дерби, в котором «Атлетико» переиграл «Реал» со счетом 2-1. На 52-й минуте у сливочных был удален защитник Дин Хёйсен за фол своей штрафной, и у матрасников счет с пенальти открыл Алехандро Гримальдо. Через 6 минут преимущество хозяев поля удвоил Джонатан Дэвид. В концовке матча защитник королевского клуба Антонио Рюдигер отыграл один мяч, установив окончательный результат 2-1. Набрав 16 очков, «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице испанской «Ла Лиги» и на 5 баллов отстает от лидирующей «Барселоны». «Реал», у которого 15 очков, идет на 4-й строчке. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.
3: Вставаешь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Это «Лирик», работа «Oh My Love» в эфире Первого областного, 14.20, время Сахалинское, и понедельник, трудовой понедельник продолжается, и о том, какая погода будет завтра, брать ли с собой зонтики, одеваться ли потеплее, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Лахе до 10 градусов тепла, в Тымовском до плюс 13. В Смирных, Тамаре, а также в Северокурильске температура днем составит до плюс 15 градусов. В Углегорске до 14, выше 0, в Чехове до плюс 17. В Невельске и Курильске воздух прогреется до плюс 18 градусов. В Хомске завтра ожидается кратковременный дождь и температура до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь. Температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем 22 сентября в областном центре без существенных осадков. Дневная температура составит от 17 до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном Пакарте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19.00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленный репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Я мечтаю выдать эту информацию как подданный королю, но да ладно.
2: Приказ короля. Ну, перекрыть.
1: Да, перекрыть вся Сахикава между Амурской и Пушкина.
2: Ага. Ни одна лошадь, ни одна повозка не пройдет там. Все, ребята, закрыли.
1: Да. Слава королю.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: атмосферная вещица от Muse, Supermassive Black Hole в эфире Первого областного. 14:40, время сахалинское. И в южном полушарии, например, в Южной Америке, сегодня празднуется День весны. Ну а мы продолжаем здесь, на Сахалине, радоваться и наслаждаться нашей прекрасной, великолепной осенью. И за Южную Америку не скажу, не расскажу, какая погода будет завтра, но зато расскажу о погоде на завтрашний день здесь, на Сахалине и Курильских островах, поэтому давайте к этому и перейдем. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика, Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода без осадков, здесь до плюс 12 градусов. В Поронайске временами ожидается дождь и температура до 14 выше нулевой отметки. В Красногорске осадков не ожидается до плюс 15, в Макарове временами дождь и те же 15 градусов тепла. В Долинске кратковременный дождь до 17 выше 0, в Охотском и Малокурильском без осадков до плюс 18, в Корсакове и Аниве до 19 градусов тепла и ожидается кратковременный дождь. В Южно-Курильске осадков не ожидается и до плюс 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью небольшой дождь пройдет, температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем 22 сентября в областном центре без существенных осадков, дневная температура от 17 до 19 выше нулевой отметки. Ветер ожидается северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2% 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках 136,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда. На радио АСТВ.
13: Push me, and then just touch me.

0: областного тайга и планы на завтра. Время Сахалинское 14 часов и 49 минут. И самое время обратить внимание на дорожную обстановку в областном центре. И судя по сервису Яндекс.Пробки, то движение в областном центре достаточно спокойное для этого времени суток. И это не может не радовать. Будьте, пожалуйста, друзья, внимательны на перекрестках. Если вдруг где-то не работает светофор, об этом сообщайте обязательно. Ну и, конечно же, обращайте, пожалуйста, внимание на знаки приоритета. Также особое внимание обращу на перекрестки с круговым движением, в частности, на перекресток с круговым движением, который расположен в южной части нашего города. Это Ленина-Фархудинова. Здесь движение осложняется тем, что по Фархудинова расположен еще и железнодорожный переезд, поэтому, выезжая на перекресток с круговым движением, здесь будьте внимательны и не занимайте перекресток с круговым движением, если железнодорожный переезд закрыт. Не создавайте, пожалуйста, помехи движения другого транспорта. Ну и еще напоминаем водителям, что на автодороге Анива-Таранай частично ограничен проезд по мосту через ручей Веселый. На 5-м километре автодороги выявлена деформация плиты пролетного строения, создающая угрозу безопасности дорожного движения. Для исключения проезда автотранспорта по аварийной плите ее полного обрушения введены временные ограничения и по скорости, и по направлению, и очередности движения по мосту. К восстановительным работам на участке подрядчик планирует приступить с 5 октября, поэтому мы призываем водителей быть внимательными при движении по мосту и соблюдать скоростной режим. На участке уже установлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения, и плановый срок окончания работ по замене аварийной плиты здесь 27 ноября. Поэтому, дорогие водители, будьте, пожалуйста, внимательны при движении здесь. Ну и в целом, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и не забывайте предоставлять преимущества пешеходам на переходах, будь то регулируемые или нерегулируемые пешеходные переходы. Удачи на дорогах и всем безопасного передвижения по дорогам областного центра.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Там Айсгер, Герт и Зиверт, работа банк в завершение этого музыкального часа в эфире Первого областного. Давайте двигаться с вами дальше и переходить в час следующий. На Сахалине и Курильских островах уже 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И начинаем этот час с информационного выпуска новостей. О новостях к этому часу нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцы оштрафовали на 700 тысяч рублей за неуплату таможенных платежей. Пятый километр трассы Анива-Таранай частично перекрыли. Тонну кимчи приготовили жители и гости Южно-Сахалинска. В Южно-Сахалинске вынесли приговор начальнику отдела местной компании, который занижал таможенные платежи при отправке товаров за границу. Мужчина вносил в декларации неверные сведения о продукции, чтобы она попадала под более низкие пошлины. В результате бюджет недополучил более 10 миллионов рублей. Сахалинец возместил ущерб и получил штраф 350 тысяч рублей. С учетом предыдущего приговора общая сумма наказания составила 700 тысяч. Автомобилистов предупреждают о частичном перекрытии на пятом километре трассы Анива-Таранай. На мосту через ручей Веселый при осмотре специалисты выявили деформацию плиты пролетного строения. Это создает угрозу безопасности дорожного движения. Для исключения полного обрушения участка введены временные ограничения по скорости, направлению и очередности движения по мосту. К восстановительным работам подрядчик приступит с 5 октября. В настоящее время идут конкурсные процедуры. Плановый срок завершения замены аварийной плиты – 27 ноября. Тонну кимчи приготовили жители и гости Южно-Сахалинска. На одноименном фестивале участники мастер-класса создавали два блюда – огурцы по-корейски и классическое кимчи из пекинской капусты. Для этого организаторы подготовили порядка 800 килограммов продуктов, в том числе 50 килограммов чеснока и 25 килограммов красного перца. Горожане смогли забрать с собой блюда, которые сделали во время фестиваля под наставничеством опытных мастеров. Кроме того, в Корейском культурном центре заранее подготовили большую партию кимчи для участников специальной военной операции. Всего более 100 килограммов. Посылки отвезут в зону СВО. В Южно-Сахалинске подростки вскрыли проходы на заброшенную многоуровневую парковку возле парка на улице Детской. В выходные там находились около двух десятков школьников. Они поднимались на недостроенные этажи, несмотря на опасность объекта. В администрации сообщили, что доступ туда снова ограничат. Восстановят внешнее ограждение и закроют входы на первом этаже. Парковку на 300 мест планировали открыть еще в 2020 году, но объект до сих пор недостроен. Семья из американского штата Айова установила необычный семейный рекорд. 5 поколений подряд родились в один и тот же день. Традиция началась в 1907 году со дня рождения Уилберта Харлоу, 14 сентября. Затем в этот же день появились на свет его дочь, внук, правнучка и праправнук. После его рождения семья официально оформила достижение в книге рекордов Гиннесса. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Продолжаем работать, дорогие. 15.07, время Сахалинское, и день движется вперед, и где-то там на горизонте уже окончание этого трудового понедельника. Ждем с нетерпением для того, чтобы заняться какими-то своими делами, приятными, надеюсь, делами. Самое время построить планы. Может быть, в задумке у вас прогуляться сегодня по вечернему городу, а наш вечерний город прекрасен, тем более вот этой осенью. Нельзя не отметить то, что несказанно повезло нам с погодой. В других регионах уже достаточно прохладно, мокро, сыро и, ну, давайте использую такое слово, неприятно, если честно. Наша приятная осень продолжается, и вместе с радио АСТВ идем по этому понедельнику. В этом часе обязательно поговорим о погоде на 20-40 минуте часа. Это наша обязательная программа. Другие новости в середине часа. Ну и, конечно же, музыка. Без нее никуда. Мари Гу, Серж Девент, Имани и Дон Омар прямо сейчас. Всем музыкального настроения вместе с Первым областным.

0: информации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Ригу в эфире Первого областного. Каждому по заслугам, дорогие. И помните, о чем я говорил, что хоть сегодня и понедельник, который традиционно считается сложным днем, да, на неделе, я больше чем уверен, что хорошие новости и какие-то вознаграждения найдут обязательно вас сегодня. В это верим, мы с этим продолжаем. Ну а что касается будущего, я готов заглянуть в это самое будущее и рассказать о погоде на завтрашний день на Сахалине и Курильских островах. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе – до 10 градусов тепла, в Тымовском – до плюс 13, в Смирных, Тамари и Северо-Курильских воздух прогреется до 15 выше 0. В Углегорске до плюс 14, в Чехове до 17 выше нулевой отметки. В Невельске и Курильске столбики термометра днем покажут до 18 градусов тепла. В Хомске завтра ожидается кратковременный дождь, и здесь до плюс 17 градусов. Что касается Южно-Сахалинска, то сегодня ночью в

0: Южно-Сахалинске ожидается небольшой дождь. Температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем 22 сентября в областном центре без существенных осадков. Дневная температура от 17 до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Как распознать телефонного мошенника? Простой совет от Банка России. Запомните, ни социальные службы, ни операторы связи, ни сотрудники полиции или госбезопасности никогда не звонят гражданам, чтобы провести операции с банковским счетом. Пользуйтесь этим правилом и будьте в безопасности.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну, самое главное, не забыть пин-код от банковской карты, и все будет хорошо. Мы ничего не забываем, все по плану. Другие новости. Алена Баринова, добрый день.
2: Всем привет, это «Другие новости», и правительство утвердило производственный календарь на 2027 год, и у нас для вас новость, от которой становится теплее, даже, знаете ли, когда ветрено. Россияне будут отдыхать 11 дней подряд с 31 декабря по 10 января. 11, это почти как отпуск, только без необходимости куда-то лететь. В общем, давайте подробности обсудим прямо сейчас. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Итак, новогодние каникулы начнутся 31 декабря, закончатся 10 января. Дальше тоже все по-человечески. С 21 по 23 февраля – День защитника Отечества, 6 по 8 марта – женский день, 1, 3, 8, 10 мая, 1 мая – День Победы, с 12 по 14 июня – День России, с 4 по 7 ноября – День народного единства. Всего у тех, кто работает, пятидневку будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздников. Ну а если добавить отпуск, ну, набегает почти 5 месяцев отдыха. 5 месяцев почти. И полгода законного ничего не делания. Правда, в эти дни, конечно, входят и выходные, и праздники, но все равно очень приятно. 118 дней отдыха – это почти треть года, то есть каждый третий день вы официально не работаете. Ну а еще напомню, что 31 декабря – официальный выходной, так что больше никаких рабочий день перед праздником. Теперь можно спокойно готовить оливье и не отпрашиваться у начальника. Ну хотя, если честно, оливье все равно готовят в ночь перед праздником. Это уже, знаете ли, традиция, которую никакой календарь не сможет отменить. Вот такие другие новости. Если вы уже начали планировать эти 11 дней, не забудьте, после праздника всегда наступает январь. А январь – это месяц, когда хочется, чтобы каникулы были еще длиннее. Так что наслаждайтесь тем, что есть, и не забудьте выспаться. Это, пожалуй, лучший план на те самые 11 дней. До встречи в эфире. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: машут нам рукой с 2006-го. Их работа Smack Dead в эфире Первого областного. 15:40 на часах студийных. А это значит, что пора отправляться дальше и узнать о том, какая погода нас с вами ожидает завтра на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода без осадков и здесь до 12 градусов тепла. В Поронайске временами ожидается дождь до плюс 14. В Красногорске без осадков до 15 выше нулевой отметки, в Макарове также до плюс 15, но здесь временами ожидается дождь. В Долинске кратковременный дождь пройдет и температура до 17 выше нулевой отметки, в Охотском, Малокурильском без осадков до 18 градусов тепла, в Корсакове и Аниве ожидается кратковременный дождь и до 19 со знаком плюс. В Южно-Курильске те же 19 градусов тепла и погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью пройдет небольшой дождь при температуре от 8 до 10 градусов тепла, завтра днем 22 сентября в областном центре погода без существенных осадков. Дневная температура от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Здесь диджей Пилигрим. Работа «Ты меня забудь» в эфире Первого областного. Ну, и я желаю, чтобы вы никого не забывали и ничего не забывали. Если есть вдруг какие-то важные дела и встречи, про них не забывайте. И не забывайте про время их начала. Ну, а мы продолжаем этот понедельник. До конца этого музыкального часа «By India», группа «Иньян», а также «Мика». Работа «Relax». Как говорится, take it easy. Ну и, конечно же, не забываем, что следующий час начнем с выпуска новостей. Посмотрим, что же произошло на Сахалине и Курилах к этому часу. Полная информационная картина. А также эта информационная картина на сайте astv.ru. Если вдруг упустили какую-то новость, то заходите на astv.ru, смотрите и читайте. Ну а мы продолжаем.

0: как завещали великие Мика, relax, take it easy, друзья. Действительно, а чего напрягаться-то? Давайте с улыбкой этот понедельник закончим, победим его, так сказать, а завтра будем уже побеждать вторник. На этом моя смена завершена, и побегу по своим другим делам, и вам желаю, чтобы с легкостью понедельник завершился, чтобы все у вас получилось, получили приятные какие-то известия, но и встретимся традиционно здесь, в эфире Первого областного. Все, хорошего денечка, далее встречаюсь Катю Солдатову, она дальше будет рулить эфиром следующие 5 часов. Легкого понедельника, счастливо, пока-пока.
1: Радио АСТВ, 25 лет, подпеваем хитам вместе с вами.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В городской больнице Южно-Сахалинска провели несколько уникальных операций. В юбилейном отравились несколько детей. Семья из Холмского района представит Сахалин на финале семейной зорницы. В городской больнице Южно-Сахалинска состоялась серия уникальных операций эндопротезирования коленного сустава с применением современной роботизированной системы. Это одно из самых передовых направлений современной ортопедической хирургии. Врач самостоятельно проводит планирование и устанавливает маркеры, а система помогает точно ориентировать компоненты импланта. Среди преимуществ специалисты отмечают индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом анатомических особенностей, точность установки и скорость восстановления. Уникальные операции проводят в Сахалинской области в рамках развития хирургического медицинского кластера. Реализация проекта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Шестеро детей отравились ужином в детском лагере «Юбилейный». Об этом сообщило Министерство образования региона. Воспитанники стали жаловаться на боли в животе, слабость и тошноту. Ребят госпитализировали в инфекционное отделение детской областной больницы. Столовые учреждения закрыли, а смену завершили досрочно. Прокуратура островной столицы, Следственный комитет и Роспотребнадзор разбираются в произошедшем. Александр Бастрыкин потребовал доклад об итогах проверки. Семья из села Чупланово Холмского района представит Сахалинскую область на финале всероссийской игры «Семейная зорница». С 23 по 30 сентября в Волгоградской области встретится более 330 участников из 84 региональных команд. Алексей и Светлана Алексеевы вместе с дочерьми Ладой и Варварой будут проходить спортивные и тактические испытания. Участникам предстоит ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, искать условные мины и выполнять другие задания. Наставником сахалинской команды стал ветеран СВО Евгений Каменев. В 2027 году в России будет 7 сокращенных рабочих недель, 2 трехдневные и 5 четырехдневных. 3 рабочих дня вместо 5 выпадут на февраль и ноябрь, 4-дневные недели на март, май, июнь и декабрь, причем в мае их будет сразу 2. Такой график связан с переносом выходных и праздничных дней. Болгарский пилот установил мировой рекорд в авиации. На аэродроме он выполнил 1021 взлет и посадку за 14 часов 28 минут. Каждый раз самолет совершал полный круг и возвращался на посадочную полосу. Предыдущий рекорд составлял 442 посадки за 23 часа. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: У всех, кто работает, трудится, не покладая рук, бывает это ощущение, когда немножечко как будто хочется обратно в детский сад, где хвалили нас с вами за то, что мы покушали, за то, что мы поспали. Никто не спрашивал, где мы себя видим через 5 лет. Такая вот великая эпоха здравого смысла наступает. Ну а бесконечная ответственность, вся эта тяжелая и гнетущая, снимается, конечно, песнями формата АСТВ, и легкий пофигизм заходит в чат.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: На часах 16:20 заглянем немножечко в будущее. Впереди у нас с вами Panic at the Disco, Серябкина и Ева Власова. Ну и, конечно, свежий выпуск других новостей. Ну а сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Ахе погода ожидается ясная до плюс 10, в Тымовском 13 градусов без осадков. В Смирных, в Углегорске, а также в Тумари и в Северо-Курильске завтра без существенных осадков плюс 15. В Чехове и в Невельске еще теплее, 18 градусов тепла без осадков. В Хомске ожидается небольшой дождь плюс 17, в Курильске 18 градусов тепла, осадков не будет. В областной столице этой ночью небольшой дождь плюс 10. Завтра днем максимальная температура 19 градусов тепла. Существенных осадков не обещают. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Я мечтаю выдать эту информацию как подданный королю, но да ладно.
2: Приказ короля. Ну, перекрыть.
1: Да, перекрыть Асахикава между Амурской и Пушкина.
2: Ага. Ни одна лошадь, ни одна повозка не пройдет там. Все, ребята, закрыли.
1: Да. Слава королю.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: До конца рабочего дня у нас с вами еще часика полтора, так что давайте уплотняемся. В эфире «Другие новости».
1: Другие новости.
0: И с нами в студии Алена Баринова. Алена, привет!
2: Всем здравствуйте! Ученые выяснили, что 82% россиян до сих пор помнят свою первую любовь. Ну, того самого мальчика из старших классов или ту девочку, которой помогали тащить портфель. Причем 19% влюбились еще в 10-13 лет, то есть еще раньше, чем научились толком завязывать шнурки. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Ну а теперь к цифрам. Большинство опрошенных встретили свою первую любовь в 14-17 лет. У 37% чувства оказались безответными, 31% рассообщил о взаимности, но говорит, что быстро все закончилось. И только единицам удалось пронести это чувство через годы. Остальные просто запомнили, ну как первый снег, красиво, холодно и растаяло быстрее, чем хотелось бы. Психологи, кстати, объясняют, первая любовь так врезается в память, потому что мозг в этот момент переживает самый сильный выброс дофамина.
0: Это как с первым айфоном, вот так же, мне кажется. Второй, третий, четвертый, они уже уменьшаются, да. Уменьшается радость.
2: Я вот здесь вот привела аналогию, как первый глоток газировки. Знаешь, как это вот, когда дети первый раз пробуют сладкую воду.
0: Ну, это концентрация, да, конечно, да, это тоже ощущение, да, те еще.
2: Но потом уже как бы не то, причем, когда мы становимся все старше, тем теплее мы вспоминаем то, когда нам было хорошо. Не потому что человек был идеальным, а потому что мы сами тогда были другими, моложе, смелее, глупее, ну и это, наверное, пожалуй, самое ценное. В общем, это были другие новости. Если вы до сих пор помните свою первую любовь, вы в большинстве. Если нет, возможно, вы просто хорошо все вытеснили. Но не переживайте, память штука избирательная, она хранит не людей, а чувства. Это, наверное, правильно. Вот, до встречи в эфире.
0: Пошла искать в соцсетях его, все. Ты, конечно, меня это раззадорила.
2: Да. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

Полное принятие мира наступает примерно в тот момент, когда мы с вами перестаем спорить с прогнозом погоды. Ветер, зато волосы потом выглядят, как будто над ними работала творческая группа. Ну а

0: В Минском и в Ногликах погода ожидается солнечная, плюс 12. В Поронайске и Макарове дожди, до 15 градусов тепла. В Красногорске плюс 15 и без осадков. В Долинске кратковременный дождь, 17 градусов, со знаком плюс. В Охотском, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не обещают, плюс 18. В Аневе и Корсакове погода будет дождливой, плюс 19. В областной столице этой ночью небольшой дождь, до плюс 10. Завтра днем плюс 19, без существенных осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: На Схалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один на РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. У берегов Курил произошло еще одно землетрясение. Автомобили занимают автобусную остановку у ЖК «Уюн» в областном центре. Ремонт по ОСАГО станет дороже. Еще одно землетрясение зафиксировали у берегов Курил 21 сентября. Магнитуда толчков составила 4,4. Эпицентр находился в 70 километрах юго-восточнее села Малокурильское. Очаг залегал на глубине 48 километров. По оценкам специалистов, подземные колебания могли ощущаться на шокотание с интенсивностью до 2 баллов. Жители ЖК «Уюн» областного центра пожаловались на автомобили, которые паркуют на остановке автобуса номер 24. Из-за этого маршрутному транспорту приходится останавливаться на проезжей части, а пассажиры обходят машины, чтобы попасть в салон. По словам горожан, проблема стала массовой. Они просят обратить внимание на ситуацию и не допускать парковки на территории остановки. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Комплекс «Сахалин» представляет уникальные коллекции Санкт-Петербурга и рассказывает о культурном наследии народов Дальнего Востока. Создание филиала велось в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации. На площади свыше 3500 квадратных метров разместились 2 выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детские центры, музейная гостиная. Здесь будут проходить тематические экскурсии, детские и семейные мастер-классы, интерактивные маршруты и открытые лектории. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, открытие комплекса в год единства народов России стало большим событием в культурной жизни региона. Российский союз автостраховщиков обновит справочники для расчета ремонта по ОСАГО. Средняя стоимость автозапчастей в них выросла на 8,2% по сравнению с прошлой версией. Сильнее всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda примерно на 13%. Специалисты объяснили рост новой методикой расчета, которая действует с июля. Президент РСА Евгений Уфимцев считает, что из-за этого средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 8-10%. Больше всего рост затронет марки, у которых есть проблемы с поставками запчастей. В британском графстве Корнуолл установили необычный гастрономический рекорд. На мероприятии в городе Уэйтбридж 2438 человек одновременно ели традиционный английский кремовый чай. Это новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Пекину. Там за одним чаепитием собрались 1088 участников. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Помните, заведомо ложные сообщения об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишения свободы до 10 лет. Ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма наступает с 14 лет. За преступные действия лиц более раннего возраста ответственность в соответствии с законом несут родители или опекуны.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Актуальные новости от цифровой среды прямо сейчас в программе Интершум. В искусственном интеллекте появилась опция сделать бумажную копию своего питомца. С помощью чат GPT нужна только фотография и 10 минут времени. Нейронная сеть превратит снимок в схему для сборки, поместит на листок А4. Там будет кубическая голова, реалистичное тело, лапы, уши и хвост. Всего лишь что нужно распечатать, вырезать и склеить. Все больше промптов для работы с ИИ в последнее время появляются для развлечения пользователя, не только для работы. Стриптиз для воспитателей детского сада устроили в Омске. На юбилей сотрудницы пригласили аниматора в костюме Артура Пирожкова, который разделся до нижнего белья. Детей в это время увели на тихий час, но в детском саду обещали провести проверку. Глория Джинс попала в скандал из-за футболки с собачкой. Владелец бренда Bed & Print обвинил компанию в краже своего принта. Парень сфотографировал своего бульдога и начал продавать одежду с его изображением и кличкой. Спустя несколько лет Глория Джинс выпустила футболки с похожей картинкой и той же самой надписью, но продавала в 3,5 раза дешевле. Большинство пользователей поддержали бизнесмена, правда, остались в шоке от его ценообразования – 7 тысяч за футболку. Никиты объявили войну Никитичам. Россияне все чаще отказываются от классических отчеств в пользу Никитовичей и Никитовн. Отцы считают, что Никитич и Никитична – это устаревшие вариации отчества, но а в ЗАГСах требуют писать отдельное заявление и доказывать, что это осознанный выбор. По нормам русского языка правильным пока считаются именно классические формы. Это был Интершум. Желаем скроллить вашу ленту с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.
2: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы, надеясь, что ты нарушишь покой мой. Твое молчание тяжелее любых врать. Опрокинув сердце на пол, я остался рядом.

0: Отличного настроения всем, кто двигается в компании Радио АСТВ. Через пару минут нас ожидают другие новости. Узнаем, что такое синдром чистого листа. Но прямо сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Ахе без осадков до плюс 10, в Тымовском 13 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Смирных, Углегорске, а также в Тумари и в Северокурильске завтра без осадков плюс 15. В Чехове, в Невельске, а также в Курильске 18 градусов тепла, существенных осадков не обещают. В Хомске ожидается кратковременный дождь и плюс 17. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Без существенных осадков, ветер северный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
8: Очередь опять в автоцентр «Гигант».
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Коллеги, признавайтесь, как часто вы открываете рабочий документ, полчаса его гипнотизируете, а потом идете пить кофе, потому что мысль не идет. Какая новая офисная эпидемия захватила рабочие места по всему миру, расскажу прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Аналитики рынка труда провели опрос и выяснили, что офисных сотрудников массово поразил так называемый синдром чистого листа. Оказывается, почти половина работников тратит на моральную подготовку к написанию обычного отчета или письма клиенту больше времени, чем на саму работу. Люди часами перекладывают бумажки, чистят почту, настраивают шрифт, лишь бы не начинать сложную задачу.
1: Другие новости.
2: Ну, а психологи объясняют это банальным страхом сделать плохо, который маскируется под прокрастинацию. И эксперты, кстати, дают гениальный совет. Пишите сходу любую чушь, которая приходит в голову даже с ошибками. Главное, заполнить экран текстом. Переделывать готовое мозг соглашается гораздо охотнее, чем создавать с нуля. Ну, а мы желаем вам, чтобы любые ваши начинания давались легко и без долгих прелюдий. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.

0: легкие летящие мелодии от Fly Project как бы намекают нам с вами, друзья, что до конца рабочего дня остались считанные минуточки. Ну а сейчас я хочу с вами поделиться информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Майс Хевен, гаражное оборудование Нордберг и Мобил Сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске и Сахалинском, а также в Ногликах без осадков 12 градусов тепла. В Паранайске и Макарове ожидаются дожди до 15 градусов со знаком «плюс». В Красногорске погода будет ясной, плюс 15, в Долинске 17 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Охотском, в Малокурильском и в Южно-Курильске завтра погода ясная, плюс 19. В Аневе и Корсакове погода ожидается дождливая, плюс 19. В областной столице этой ночью небольшой дождь, до плюс 10. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Существенных осадков не будет. Ветер северный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Скоро зима. Пора менять шины.
5: Да, езжай в новый магазин «Шины Даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины Даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
6: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела.

0: На дворе, конечно же, осень, но помечтать о весне всегда можно. Прямо сейчас, друзья, информация о дорожной обстановке. Так, на участке улицы Карьерной в среду и в четверг на этой неделе будет временно ограничено движение, а именно на участке от дома номер 27 до дома номер 29 Сахалинская коммунальная компания будет проводить работы по замене сетей. Работы начнутся после 9 утра в среду и продлятся до вечера четверга. Учитывайте, пожалуйста, эту информацию и заранее планируйте свои маршруты.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько...

0: Только тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку Ариэль. Тогда она будет чистая и прослужит долго.
1: Ну, мам!
0: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Заканчиваем работу с Red Hot Chili Peppers и начинаем отдыхать. В Калининской области 18 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске на два дня перекроют участок улицы Карьерной. Волонтеры провели для ветеранов СВО экскурсию по местам боевой славы. Сахалинцев и гостей города приглашают на турнир профессиональной бойцовской лиги. В Южно-Сахалинске 23 и 24 сентября полностью закроют для движения участок улицы Карьерной от дома номер 27 до дома номер 29. Ремонт начнется после 9 утра 23 сентября и должен завершиться вечером 24. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. В городской больнице Южно-Сахалинска состоялась серия уникальных операций – эндопротезирование коленного сустава с применением современной роботизированной системы. Это одно из самых передовых направлений современной ортопедической хирургии. Врач самостоятельно проводит планирование и устанавливает маркеры, а система помогает точно ориентировать компоненты импланта. Среди преимуществ специалисты отмечают индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом анатомических особенностей, точность установки и скорость восстановления. Уникальная операция проводит Сахалинск области в рамках развития хирургического медицинского кластера. Реализация проекта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Волонтеры группы «Сухие супы», «Земляки. Надежный тыл» организовали для ветеранов СВО экскурсию в Смирнуховском округе. Участники посетили музей в Смирных, где узнали о событиях военных лет, а затем побывали у мемориала погибшим участникам СВО и возложили цветы. Встреча завершилась чаепитием с домашними блинами и пирогами. Сахалинцев и гостей города приглашают на турнир профессиональной бойцовской лиги. В Центре единоборств на проспекте Мира 70 состоится грандиозный турнир в рамках всероссийских соревнований по вольной борьбе на призы компании «Горняк-1». Сахалинцы и гости региона увидят поединки сильнейших бойцов мира. На ковер выйдут участник Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов Европы Зелимхан Хаджиев, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Ахмед Усманов и другие. Открытие турнира состоится 26 сентября. Ученые в Боливии описали новый вид дикой кошки – леопарда стилькайо. Животное нашли в горных лесах региона Юнгас. По размеру оно примерно как домашняя кошка, но отличается пятнистой шерстью и небольшими округлыми ушами. Последнюю разновидность диких кошек ученые описали больше 100 лет назад, в 1923 году. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Скажите, вы любите Сахалин?
4: Конечно, люблю.
3: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
4: Ну, мы же просто отдыхаем.
5: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха. Сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Солдатова.
1: Мне кажется, половина людей не реализовывает свой потенциал только потому, что сначала мы хотим все немножечко полежать. В понедельник, естественно, и желание. Ну и, если честно, я вас понимаю. Великие дела никуда не убегут, а вот хороший диван может быть уже занят. Потенциал сегодняшнего вечера повышаем со звуками Мартина.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Еще один рабочий понедельник этой осени официально завершен, с чем вас поздравляю. Расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, салон мебели «Статус», рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Ахе ожидается ясная погода до плюс 10, в Тымовском без осадков и 13 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, а также в Тумари и в Северо-Курильске без существенных осадков до 15 градусов выше нуля. В Чехове, в Невельске, а также в Курильске осадков не будет, плюс 17. В Хомске ожидается кратковременный дождь, 17 градусов выше нуля. В областной столице сегодня ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра днем плюс 19 без существенных осадков. Ветер северный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама. Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
3: Хочешь служить в элитных войсках?

0: Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Планы на сегодня? Заехать в Рассвет? Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Я мечтаю выдать эту информацию как подданный королю, но да ладно.
2: Приказ короля. Ну, перекрыть.
1: Да. Перекрыть Асахикава между Амурской и Пушкина.
2: Ага. Ни одна лошадь, ни одна повозка не пройдет там. Все, ребята, закрыли.
1: Да. Слава королю.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, это «Другие новости». Бывало такое, что вы заходите в приложение маркетплейса просто для того, чтобы купить самые обычные, белые носки или батарейки. А через 2 часа внезапно ловите себя на глубоком изучении 30-й страницы отзывов и мучительном сравнении 50 абсолютно одинаковых брендов. Ученые доказали, что бесконечный онлайн-шоппинг делает с нашей психикой кое-что похуже, чем просто опустошает кошелек. Подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Социологи провели масштабный опрос среди активных любителей онлайн-покупок и выяснили, что гигантский современный ассортимент интернет-магазинов вызывает у людей реально паралич воли. Вместо ожидаемой радости от долгожданной покупки мы получаем мощный подсознательный стресс, который официально назвали усталостью от избыточного выбора.
1: Другие новости.
2: Оказывается, идеальное и самое комфортное количество вариантов для нашего мозга всего 3 или 4 штуки. А когда перед глазами мелькает больше сотни позиций, психика начинает воспринимать ситуацию как опасную угрозу совершить ошибку. В итоге вы тратите кучу дофамина еще до оплаты корзины. Поэтому эксперты рекомендуют такой лайфхак. Сразу ставьте жесткие фильтры по цене, сортируйте по рейтингу и берите первое, что подошло по размеру. Экономьте свои драгоценные нервы для более важных жизненных дел и только приятных вам покупок. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: 50 Cent отдает, так сказать, свои 50 копеек в наш вечерний плейлист. Далее с нами M&M, Mariah Carey, группа 5 утра. Но прямо сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика, Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Поркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах без осадков, плюс 12 в Поронайске и Макарве. Ожидаются дожди, до 15 градусов тепла. В Красногорске ясно и плюс 15. В Долинске завтра кратковременный дождь, 17 градусов выше нуля. В Охотском, Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не будет, плюс 19. В Аневе и Корсакове погода будет дождливой, 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь, до плюс 10 градусов. Завтра днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович, ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Специально.

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Будьте уверены, что вечерний плейлист от Радио СТВ будет таким же бодрящим, как тот ливень, который только что застал, я надеюсь, вас внутри автомобилем 19.00 на островах.
1: Новости на Радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. В 11-м микрорайоне Южно-Сахалинска до октября ограничат горячее водоснабжение. На Сахалине началась вакцинация от гриппа. Спящая красавица появилась в Южно-Курильском районе. Сахалинская коммунальная компания на этой неделе приступает к перекладке тепловых сетей в 11-м микрорайоне областного центра. В ходе гидравлических испытаний было выявлено, что участок тепловой сети в северной части микрорайона находится в неудовлетворительном состоянии. Это является фактором риска для безаварийного прохождения отопительного периода. В связи с этими работами в микрорайоне будет ограничено горячее водоснабжение ориентировочно до 1 октября. О точной дате отключения сообщат дополнительно. В Сахалинской области началась прививочная кампания против гриппа. Первая партия вакцины уже распределена по медицинским учреждениям. В первую очередь прививают детей и беременных женщин. Препарат поступает в районы области. Запись на прививку доступна в поликлиниках по месту жительства. Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию осенью, чтобы организм успел сформировать защиту до начала активного распространения вируса. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Комплекс «Сахалин» представляет уникальные коллекции Санкт-Петербурга и рассказывает о культурном наследии народов Дальнего Востока. Создание филиала велось в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации. На площади свыше 3500 квадратных метров разместились два выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная. Здесь будут проходить тематические экскурсии, детские семейные мастер-классы, интерактивные маршруты и открытые лектории. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, открытие комплекса в год единства народов России стало большим событием в культурной жизни региона. Спящая красавица появилась в Южно-Курильском районе. На острове открыли новое общественное пространство. На прилегающей площади обустроили зону отдыха с навесом и качелями, детскую площадку, места для йоги, а также сцену с амфитеатром. Место расположено с видом на Южно-Курильскую бухту и вулкан Менделеева. Преобразили и пешеходную лестницу, которая раньше соединяла верхнюю и нижнюю части райцентра. Теперь это полноценная благоустроенная территория со смотровыми площадками, скамейками и надежными ограждениями. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет? Не верьте, это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Алдатова.
1: Мы с вами живем во времена, когда можно заказать еду за 20 минут, такси за 3 минуты и человечка для сборки шкафа в придачу, но заказать себе спокойное настроение, такое, знаете, ровное, без негатива, это все еще недоступно по заказу. Перестать думать о том, как много надо успеть на этой неделе, сколько сил надо на это все, это, конечно, квест со звездочками, но здесь и сейчас нам помогают расслабить мозг треки Первого областного.

среди пошлых алгоритмов. Вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то горит.

0: Подстраиваемся под ритм этого вечера вместе с Нелли Фуртадо и с Радио СТВ. Ну и мы сейчас готовы поделиться информацией о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Ахе ожидается ясная погода до плюс 10, в Тымовском плюс 13, существенных осадков не обещают. В Смирных, Углегорске, Томари, а также в Северо-Курильске завтра погода без осадков, плюс 14. В Чехове и в Невельске облачно с прояснениями, плюс 18. В Хомске ожидается кратковременный дождь, 17 градусов тепла. В областной столице этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов, завтра днем без осадков, плюс 17. Плюс 19. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП «Мартынов» Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
7: Скоро зима. Пора менять шины.
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой как

0: Радио АСТВ. Первое. Областное.
1: Жить только ради себя одного – это скучно, только ради других – это немножко утомительно, поэтому лучший вариант – жить так, чтобы и вам было хорошо, ну и близкие не переживали за ваш уровень счастья. Тоненький такой баланс, не все его ощущают, так сказать, кожей, хотя комфортную дорогу с красивыми припевами хотя бы это, но гарантировать мы вам можем.

0: Давайте узнавать погоду на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах погода ожидается ясная, плюс 12. В Паранеске и Макарове грядут дожди, до плюс 15 градусов. В Красногорске завтра осадков не будет, плюс 15. В Долинске кратковременный дождь и 17 градусов тепла. В Охотском, в Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не обещают, плюс 18. В Аневе и Корсакове завтра погода дождливая, 19 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь, до плюс 10. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Осадков не будет. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
7: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
6: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
8: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95-120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: А ты был в «Рассвете»? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух, горнолыжная одина.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Слышишь этот звонкий, переливающийся перезвон, будто сотни капелек ударяются в хрустальные чаши? Это звучат цимбалы, древний волшебный инструмент с характером. Плоский трапециевидный корпус, натянутые струны, много целый лес струн. А в руках у музыканта легкие молоточки, деревянные, иногда с мягкими наконечниками. Взмах, и вот уже звук летит, звенит, рассыпается россыпью нот. Удар, еще удар, ритмично, живо, задорно. То как весенний ручеек, то гулко, как далекий колокол. Цимбалам уже много веков, они кочевали по свету, как странствующие музыканты. Родились где-то на Ближнем Востоке, потом попали в Европу, а дальше разошлись по разным культурам. Играть на них одно удовольствие. Ритм задаешь молоточками, струны отзываются. Они отлично ладят с другими инструментами, дружат со скрипкой и перекликаются с аккордеоном, поддерживают ритм барабана. А в оркестре цимбалы как вспышка солнца. Ярко, звонко, запоминающе. В современной музыке их тоже можно услышать. В этно-джазе, фолке, саундтреках к фильмам. Они привносят что-то древнее, волшебное. Будто эхо далеких праздников, где все танцуют, смеются и просто радуются жизни. Услышав этот хрустальный звенящий голос, улыбнись. Это цимбалы зовут тебя в музыкальный танец. Прислушайся, почувствуй ритм, и пусть сердце застучит в такт.
0: Звуки музыки.

0: Маленькие радости по истечении первого рабочего дня продолжаются вместе с радио СТВ. Сахалинское время 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Аха – сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. В городской больнице Южно-Сахалинска состоялась серия уникальных операций – эндопротезирование коленного сустава с применением современной роботизированной системы. Это одно из самых передовых направлений современной ортопедической хирургии. Врач самостоятельно проводит планирование и устанавливает маркеры, а система помогает точно ориентировать компоненты импланта. Среди преимуществ специалисты отмечают индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом анатомических особенностей, точность установки и скорость восстановления. Уникальная операция проводится в Сахалинской области в рамках развития хирургического медицинского кластера. Реализация проекта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В островной столице провели 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк». Любители литературы отметили юбилей Владимира Даля, выдающегося деятеля отечественной истории. Для гостей организовали 30 тематических площадок. Подростки, к примеру, участвовали в писательской резиденции. Сахалинцы по-новому посмотрели на родной остров и попробовали собрать слова. Дети выполняли творческие задания, мастерили книги, играли в викторины. Самой захватывающей частью стала встреча с приглашенными писателями. Всего мероприятия посетили 3000 человек. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Комплекс «Сахалин» представляет уникальные коллекции из Санкт-Петербурга и рассказывает о культурном наследии народов Дальнего Востока. Создание филиала велось в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации. На площади свыше 3500 квадратных метров разместились 2 выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная. Здесь будут проходить тематические экскурсии, детские семейные мастер-классы, интерактивные маршруты и открытые лектории. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, открытие комплекса в год Единства народов России стало большим событием в культурной жизни региона. Новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска планируют запустить до конца октября. Он сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. Старый пункт пропуска пропускал только 25. На объекте установили 10 автоматических модулей паспортного контроля по биометрии. Сейчас из Южно-Сахалинска выполняются международные рейсы в Шанхай, Пекин и Харбин. За 8 месяцев этого года этими направлениями воспользовались более 19 тысяч пассажиров. Тонну кимчи приготовили жители и гости Южно-Сахалинска. На одноименном фестивале участники мастер-класса создавали 2 блюда – огурцы по-корейски и классическое кимчи из пекинской капусты. Для этого организаторы подготовили порядка 800 килограммов продуктов, в том числе 50 килограммов чеснока и 25 килограммов красного перца. Горожане смогли забрать с собой блюда, которые сделали во время фестиваля под наставничеством опытных мастеров. Кроме того, в Корейском культурном центре заранее подготовили большую партию кимчи для участников специальной военной операции. Всего более 100 килограммов. Посылки отвезут в зону СВО. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Датова.
1: Самые счастливые люди редко ищут смысл из жизни, вот этот вот, который всем так нужен. Но счастливые люди заняты более важными вещами. Они заняты вкусным ужином, хорошей компанией, планами на выходные. И нет, я уверена, что планировать выходные в понедельник — это не рано, совершенно. Бронируем себе отличное настроение с плейлистом в стиле «Лучшее за 25 лет с 8 до 10».

0: поделюсь информацией о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 22 сентября в Ахе без осадков до плюс 10 градусов. В Тымовском 13 градусов выше нуля, погода облачная с прояснениями. В Смирных, Углегорске, а также в Тумари и в Северо-Курильске осадков не обещают, плюс 14. В Чехове, в Невельске, а также в Курильске завтра без осадков и плюс 18. В Хомске ожидается кратковременный дождь, 17 градусов с плюсом. В областной столице этой ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра днем 17, плюс 19 градусов, без существенных осадков, ветер северный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611878. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
11: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
12: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
11: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
12: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.
1: Безо всякого таро и без кофейной гущи могу вам сказать, что через год мы однозначно будем смеяться над половиной тех вещей, из-за которых сегодня переживали или до сих пор переживаем. Так что предлагаю начать экономить свои нервы уже сейчас и все сэкономленные нервы потратим на свои хобби, на своих близких. Ну а теперь нас ждет вокал одной поп-дивы, чье имя Бейонсе.

0: построением планов на завтрашний день. Готовы помочь, как-то во что одеваться. Нам поможет с этим прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах 12 градусов тепла, осадков не ожидается. В Паранеске и Макарове дожди плюс 14. В Красногорске осадков не будет, 15 градусов со знаком плюс. В Долинске завтра плюс 17, кратковременный дождь. В Охотском, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не обещают, плюс 18. В Аневе и Корсакове кратковременные дожди плюс 19. В областной столице сегодня ночью небольшой дождь, до плюс 10. Градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Без существенных осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэкватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: часа музыки без срока годности на радио АСТВ.
1: Лучшие треки за 25 лет отыграли в этом часе, ну а с 9 до 10 еще больше такого контента ждет вас, уважаемые слушатели. На сегодня мой эфир подходит к концу. С вами была Катя Солдатова. Скоро услышимся. Буду скучать. Хорошего вечера всем. Пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Ахе без осадков до плюс 10 градусов, в Тымовском плюс 13, облачно, с прояснениями. В Смирных, а также в Томари и в Северо-Курильске существенных осадков не ожидается, плюс 15. В Углегорске завтра 14 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Чехове без осадков плюс 17. В Хомске кратковременный дождь, 17 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Курильске плюс 18, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 19, без существенных осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161189. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так, что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах осадков не ожидается, плюс 12. В Поронайске 14 градусов тепла, временами дождь. В Красногорске погода будет ясной, плюс 15. В Макарове временами небольшой дождь и до 15 градусов тепла. В Долинске плюс 17. Кратковременный дождь в Охотском, а также в Малокурильском. Без осадков и плюс 18. В Аниве и Корсакове 19 градусов со знаком плюс.

0: Срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября. В Ахе без осадков до плюс 10 градусов. В Тымовском плюс 13, облачно, с прояснениями. В Смирных, а также в Томари и в Северо-Курильске существенных осадков не ожидается, плюс 15. В Углегорске завтра 14 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Чехове без осадков плюс 17. В Хомске кратковременный дождь, 17 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Курильске плюс 18, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 19, без существенных осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске, Сахалинском и в Ногликах осадков не ожидается, плюс 12. В Поронайске 14 градусов тепла, временами дождь. В Красногорске погода будет ясной, плюс 15. В Макарове временами небольшой дождь и до 15 градусов тепла. В Долинске плюс 17. Кратковременный дождь. В Охотском, а также в Малокурильском без осадков и плюс 18. В Аниве и Корсакове 19 градусов со знаком плюс, ожидаются дожди. В Южно-Курильске без осадков и плюс 19. В областной столице этой ночью небольшой дождь, до плюс 10 градусов. Завтра днем без существенных осадков, плюс 19. Ветер северный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта «Профессионал 65» – современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Ахе без осадков до плюс 10 градусов, в Тымовском плюс 13, облачно с прояснениями. В Смирных, а также в Томари и в Северо-Курильске существенных осадков не ожидается, плюс 15. В Углегорске завтра 14 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Чехове без осадков плюс 17. В Хомске кратковременный дождь, 17 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Курильске плюс 18, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 19, без существенных осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах осадков не ожидается, плюс 12. В Поронайске 14 градусов тепла, временами дождь. В Красногорске погода будет ясной, плюс 15. В Макарове временами небольшой дождь и до 15 градусов тепла. В Долинске плюс 17. Кратковременный дождь. В Охотском, а также в Малокурильском без осадков и плюс 18. В Аниве и Корсакове 19 градусов со знаком плюс ожидаются дожди. В Южно-Курильске без осадков и плюс 19. В областной столице этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов. Завтра днем без существенных осадков, плюс 19. Ветер северный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: снов.
1: Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 сентября. В Ахе без осадков до плюс 10 градусов. В Тымовском плюс 13, облачно, с прояснениями. В Смирных, а также в Томари и в Северо-Курильске существенных осадков не ожидается, плюс 15. В Углегорске завтра 14 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Чехове без осадков плюс 17. В Хомске кратковременный дождь, 17 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Курильске плюс 18, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь до плюс 10 градусов, завтра днем плюс 19, без существенных осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

0: спиртное.
1: Сахалинское время 4 часа утра.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Радио АСТБ. Первое областное. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Под занавес этого часа Валерия, «Маленький самолет», ремикс 2025 года, ребята, в Южно-Сахалинске, 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. В городской больнице Южно-Сахалинска состоялась серия уникальных операций – эндопротезирование коленного сустава с применением современной роботизированной системы. Это одно из самых передовых направлений современной ортопедической хирургии. Врач самостоятельно проводит планирование и устанавливает маркеры, а система помогает точно ориентировать компоненты импланта. Среди преимуществ специалисты отмечают индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом анатомических особенностей, точность установки и скорость восстановления. Уникальная операция проводит в Сахалинской области в рамках развития хирургического медицинского кластера. Реализация проекта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В островной столице провели 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк». Любители литературы отметили юбилей Владимира Даля, выдающегося деятеля отечественной истории. Для гостей организовали 30 тематических площадок. Подростки, к примеру, участвовали в писательской резиденции. Сахалинцы по-новому посмотрели на родной остров и попробовали собрать слова. Дети выполняли творческие задания, мастерили книги, играли в викторины. Самой захватывающей частью стала встреча с приглашенными писателями. Всего мероприятия посетили 3000 человек. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Комплекс «Сахалин» представляет уникальные коллекции из Санкт-Петербурга и рассказывает о культурном наследии народов Дальнего Востока. Создание филиала велось в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации. На площади свыше 3500 квадратных метров разместились два выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная. Здесь будут проходить тематические экскурсии, детские семейные мастер-классы, интерактивные маршруты и открытые лектории. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, открытие комплекса в год единства народов России стало большим событием в культурной жизни региона. Новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска планируют запустить до конца октября. Он сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. Старый пункт пропуска пропускал только 25. На объекте установили 10 автоматических модулей паспортного контроля по биометрии. Сейчас из Южно-Сахалинска выполняются международные рейсы в Шанхай, Пекин и Харбин. За 8 месяцев этого года этими направлениями воспользовались более 19 тысяч пассажиров. Тонну кимчи приготовили жители и гости Южно-Сахалинска. На одноименном фестивале участники мастер-класса создавали два блюда – огурцы по-корейски и классическое кимчи из пекинской капусты. Для этого организаторы подготовили порядка 800 килограммов продуктов, в том числе 50 килограммов чеснока и 25 килограммов красного перца. Горожане смогли забрать с собой блюда, которые сделали во время фестиваля под наставничеством опытных мастеров. Кроме того, в Корейском культурном центре заранее подготовили большую партию кимчи для участников специальной военной операции. Всего более 100 килограммов. Посылки отвезут в зону СВО. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
1: Радио АС ТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

А вот и здравствуйте, вот и всем и каждому привет, наш большущий 707 в Южно-Сахалинске. Это облобластное шоу. Сегодня, да, разгар рабочей недели, сегодня вторник. Тот самый тяжелый понедельник остался позади, ребята, поэтому можно слегка расслабиться. Согласны? Если да, то ловите нашу волну, волну радио СТВ. Это облобластное шоу. Меня зовут Артем Бушаев. Здесь Женя Милых должна была быть. Но, ребята, но возникают вопросики у вас, как у меня. Где этот человечек? Где эта наша роднулечка, да? Почему мы должны сидеть здесь без нее и скучать, собственно говоря? Эти вопросы мы вправе задавать и найдем на них ответы. Но в скором времени, как только она появится здесь, поэтому выкатывайте свои письменные претензии, ребята. Вот, я их озвучу обязательно ей, глядя в глаза. Ну а пока напомню, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный», подробности у продавцов-консультантов. Но несмотря на то, что я здесь с вами один, ребята, наши планы это ни в коем случае не сможет нарушить. Впереди Нюша с «Цунами». То есть на нашей радиоволне волна побольше появляется сразу после ваш астрологический прогноз. Погнали! Погнали!

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Вторник, 22 сентября. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ. Столица — второй этаж, Мегаберезка — второй этаж, Ситимолл — третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, доброе утро, друзья. Ну что, ваш астрологический прогноз подъехал. Давайте начинать. Овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот.
0: Тельцы, звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми.
1: Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости.
0: Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня.
1: Львы, все, что будет происходить, пойдет вам на пользу.
0: Девы, не пугайте слухов и сплетен вокруг своей персоны, они вам только на пользу.
1: Весы, тюлень и отдых вам просто необходим, да, именно сегодня.
0: Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников.
1: Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел.
0: Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком.
1: Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов.
0: И рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие.
1: Ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Пресса.
1: Перченые ученые.
2: Что они для нас подготовили в этот раз? Очередной, ребята, какую-то новость Женя увидела и не смогла пройти мимо. А почему именно за нее зацепилась, узнаем прямо сейчас.
3: Потому что раздвоение личности, друзья, теперь официально эффективный, полезный, ну, если можно сказать, навык, да? Ученые советуют заводить альтер-эго, чтобы добиться максимального успеха и прокачать все сферы своей жизни. У Бейонсе была Саша Фьерс. У Стефани Джерманты была Леди Гага. Вернее...
2: У Басты была Нагана.
3: Да, вот. Смотри, как ты включился. В одной из исследований агент секретной службы США 12 лет охраняла президентов именно благодаря второй личности. На работе включала она такую машину без эмоций и лишних суждений, а дома оставалась обычным человеком со своими слабостями, да, и вот эту банку не могла открыть, мужу несла, чтобы он ее открыл, хотя на работе охраняла президентов. Механика простая, до неприличия нужно придумать себе версию из параллельной вселенной, смелую, наглую, равнодушную к чужому мнению, дать ей имя и включать в моменты, когда страшно или неловко, да? Например, ты назови своего
2: Серега.
3: Серега, да. И он во всех ситуациях, где нужно заступаться за себя, за себя, за Артемочку, будет включаться и делать это абсолютно без страха. Мозг не различает притворства и реальности, если долго вести себя как уверенный человек, нейронные связи перестраиваются под этот образ. Ученые называют это воплощенным познанием. Психологи советуют притворяться, пока не получится.
2: Ну вот нам давно уже показали, я помню, «Зайцев плюс один».
3: «Зайцев плюс один» тоже ведь это то самое альтер-эго, да, которое заступалось
2: за этого бедолагу.
3: Бедолагу, который не мог никак за себя постоять. Вот, поэтому, друзья, включайте в нужные моменты, да, не переусердствуйте тоже, не переваливайте на вторую половину.
2: Сидеть-то все равно вам. Не нарушайте законодательство Российской Федерации.
3: Да, ведите себя в рамках приличия.

0: Все здесь на волне радио СТВ, ребята. Мы ее прерываем для того, чтобы срочно рассказать вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 22 сентября. В Ахе без осадков плюс 10, в Тымовском осадков не ожидается 13 тепла, в Смирных сегодня без осадков плюс 15 градусов. В Углегорске сегодня временами дождь плюс 13, в Тамаре без осадков около 15 градусов выше 0. В Чехове, Невельске, а также в Хомске осадков сегодня не предвидится, температура воздуха поднимется до 17 градусов. В Северокурильске синоптики передают временами дождь и плюс 12, в Курильске временами дождь до 18 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 16, плюс 18, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
6: Добровольческие подразделения территориальной обороны приглашаются сахалинцы и курильчане, годные по состоянию здоровья. Вас ждут регулярные тренировки под руководством опытных инструкторов. На занятиях вы сможете восстановить или приобрести навыки, необходимые для защиты родного региона. Служба проходит на территории субъекта. По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8-42-42-300-809, добавочный 12. 8-914-756-54-64.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Но какой смысл ждать, вы спросите, а я скажу, ну, смысл есть, угу. Потому что если чуть-чуть подождать, то можно услышать самые интересные новости из мира сети интернет.
1: Все для вас в рамках программы «Интершум». Ждите.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» — строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
2: Итак, друзья, самые интересные новости из мира сети интернет. Что-то нашли, и вам сейчас все расскажем. Итак, яблочный квас — это новый тренд в сети. Домашняя газировка без сахара и покупных дрожжей. В 3-литровую банку кладут 6 мелко нарезанных яблок, пару долек лимона, 4 ложки меда и палочку корицы. Заливают водой комнатной температуры, накрывают марлей и ставят в тепло на 2-3 дня. Напиток богат пектином, клетчаткой, полифеналами и витамином С. Вся магия в диких дрожжах на кожуре. Они питаются сахаром из меда и яблок и выпускают углекислый газ. Отсюда пузырьки. А вкус очень напоминает камбучу. Как только напиток зашипит, его нужно процедить и убрать в холодильник. Там брожение останавливается. Крышку не закручивают, иначе банка лопнет. Но вкус, пишут пользователи сети, невероятный.
1: Брожение не должно останавливаться. Я вспоминаю, к бабушке заходишь, это в темном месте, эти бутылки с перчатками стоят, да, и машут тебе рукой, такие манят.
2: Да, кстати, здесь действительно все гораздо проще. Не нужно накрывать никакой перчаткой и так далее. Просто убрать в холодильник.
1: Это и правильно.
2: И будет вкусно и полезно. Для осени самое то. Дальше, друзья, в Польше продают деревяшку за 4000 рублей. И она якобы помогает избавиться от телефонной зависимости, да? Что они придумают в мир?
1: Это нужно какой-то человек с этой деревяшкой придет, который тебя будет от телефона отгонять.
2: Это определенное устройство. Это набор для планирования дел, так называемый, который состоит из деревянной подставки и таких белых карточек, на которых нужно писать актуальные задачи, а затем ставить их перед собой, чтобы не забывать. То есть это как такой мотивационный фон. Разработчики утверждают, что товар подарит вам аналоговое спокойствие в мире цифрового хаоса, а также поможет сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на бесконечный скроллинг.
1: А раньше у родителей как ты обозвала, такую фразу сказала? Мотивационный фон, да, это послужил им ремень, если нужно что-то сделать
2: хороший
1: ребенку.
2: Хороший мотивационный фон.
1: Да.
2: Ну, вообще, я подумала, ну, а куда стикеры? Почему убрали стикеры из этого мотивационного фона? Можно же просто прилепить себе куда-то, да, на видное место и смотреть. Опять же, есть ватман, написать там.
1: Да, конечно, вот эти
2: желания.
1: Вот планеры сейчас на холодильнике, конечно, продаются, настенные какие-то.
2: Но, видишь, людям нужно что-то новое, чтобы быть включенным.
1: Но.
2: Поэтому деревяшка, белые карточки, и за 4000 рублей, пожалуйста, вы избавляетесь от тревожности и информационного фона.
1: Проверять не будем, поверим на слово. Спонсор программы «Интершум» — строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключить договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: хотелось бы, ребята, и мы не будем себя останавливать, рассказать вам о погоде. На сегодня, кстати, она ничего такая.
1: Ну хорошо, спонсор.
0: Смотри, какая.
1: Давайте посмотрим. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко. При любой погоде — оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 сентября в Александровске, Сахалинском 12 градусов и временами дожди. Далее без осадков: в Ноглике 13 градусов, Поронайске 14, 16, Красногорск, Макаров 14, в Долинске возможен кратковременный дождь до плюс 16. 18 градусов в Охотском и Корсакове, без осадков, возможен кратковременный дождь в Аниве, плюс 21. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 18, в Южно-Сахалинске. Осадков не ожидается, 16-18 тепла, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Нужно вам всегда быть в форме.
5: Форма ведь должна сидеть.
6: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
7: Поронайский молокозавод.
8: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец – гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
9: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
10: Хор «Must Go On». Камерный хор «Эль Канта» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
11: Скоро зима. Пора менять шины?
12: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
13: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: кто бы где ни находился, ребята, у вас есть связь с нами. Mm-hmm. Знаете, как можно это организовать?
1: Можно поучаствовать в нашей игре, которая случится через пару мгновений. Называется она «8-й бит». И нужно дозвониться уже сейчас, 49-15-05. Артём!

0: Так, ну что,
1: все полчаса
0: все готовы. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте: шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе кур при осколе 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну что, друзья, давайте встречать нашу участницу, которая тоже готова. Ксения, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ксения, вы тоже готовы?
2: Готова, да.
1: Хорошо. Ксения, с кем вы?
2: Одна.
1: Одна, хорошо, и все. Это нормально. Как вы готовились к нашей игре?
2: Я сначала очень долго слушала вас в передаче, потом такая думаю, надо попробовать поучаствовать. Да. И дозвонилась.
1: Посмотрите.
0: А вы когда вот слушали, вы отгадывали?
2: Какие-то отгадывала, какие-то сложно было.
1: Где-то сложно, где-то проще. Так и будет сегодня.
0: Да.
1: Надеюсь, что будет просто. Итак, у нас сегодня один отрезок, такой продолжительный достаточно, поэтому слушаем внимательно, запоминаем и делаем выводы. Если догадались, можете нас прервать, сказать: ребята, стоп, машина, я все знаю.
0: Я все поняла, да.
1: Итак, 3, 2, 1, погнали.
2: Рюмка водки на столе.
0: Ну, конечно!
3: Рюмка водки на столе! Так,
0: алкоголь зло, все, сразу.
1: Конечно, да-да-да. Это только для протирки.
0: Да, да,
1: исключительно. Стол протирать, рюмочка, все, здесь все есть.
0: Конечно, Ксения, мы вас поздравляем. Ну, идеальная победа.
1: Да, быстро.
0: Без напряга.
1: С первых нескольких секунд буквально, с первых нот. Ну что, профессионал, столкнулись с таким человеком. А мы всегда рады, знаете, призы раздавать, понимаете? Поэтому вы наше счастье, вы наша радость с утра пораньше. Все, пока-пока, до новых встреч, до свидания.
2: До свидания, до свидания.
0: Зашла, увидела, победила.
1: Забрала.
0: Забрала, и все.
1: Отняла, убежала.
0: А мы довольны, нам приятно, нам хорошо, потому что когда люди выигрывают, мы радуемся. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: О, подождите, тут было...
1: Выйди и зайди нормально.
0: Не, было запланировано вообще другое слово. Даже первая буква другая. Я не знаю, как это попало сюда.

0: да, но позвольте.
1: Это какие-то внешние силы. Давайте заново. Мы сделаем вид, что мы ничего не слышали.
0: Ребята, всем привет! Смотрите, у нас со следующего часа тема в эфире стартует. Она уже есть в наших социальных сетях. Можешь зайти в ту же группу ВКонтакте, подсмотреть одним глазком и уже оставить свой комментарий, либо написать нам в Макс. Вы все знаете, вы все умеете.
1: Все верно. Поэтому заходите, читайте, оставляйте комментарий уже сейчас. Напомню, что мы, конечно же, весь час будем выбирать победителя за лучший комментарий, поэтому поучаствуйте.

0: Ну что там по нашему базовому минимуму? Естественно, это общение в течение целого часа с 8 до 9 на волне радио АСТВ. Присоединяйтесь на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцы завоевали 9 медалей соревнований ДФО по кроссу. В Южно-Сахалинске за 3 дня поймали 16 пьяных водителей. Губернатор проверил благоустройство скейт-парка «Цунами». Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. В рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирательную комиссию. Сахалинцы завоевали 9 медалей соревнований Дальневосточного федерального округа по кроссу. Состязания прошли в Южно-Сахалинске. На старт на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» вышли около 100 спортсменов из Республики Бурятия, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Сахалинской областей. Забеги прошли на дистанции 1, 2, 3, 4 и 5 километров в зависимости от возрастной группы легкоатлетов. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе Ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади больше 6,5 тысяч квадратных метров дорожники уже обустроили системы водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатров. Следующим шагом в развитии инфраструктуры станет строительство новой входной группы горного воздуха в районе Ботанического сада. Инвестор для реализации этого проекта уже определен. 384 нарушения правил дорожного движения зафиксировали инспекторы за три дня рейдов с 18 по 20 сентября. Особое внимание уделяли водителям, которые могли представлять повышенную опасность на дороге. За управление в состоянии опьянения отстранили 16 человек. Еще 47 водителей задержали за езду без прав или во время их лишения. Кроме того, 72 автомобилиста привлекли к ответственности за тонировку, 24 за езду на незарегистрированных машинах и еще 24 за технически неисправный транспорт. 7 водителей нарушили правила перевозки детей, 3 ездили без госномеров, 1 выехал на встречную полосу. Достать кошелек и платки для слез рекомендуют миллениалам. Киндер выпустил коллекцию игрушек пингвинов из 90-х. Впервые эти персонажи появились еще в 1994 году. Перевыпущенные яйца из коллекции доступны и в России. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Ну что, друзья, вот мы и в новом уже часе с вами здесь.
1: В новом уже часе.
0: Мы начинаем его ярко, бодро, уникально, потому что новая тема сегодня вас заинтересовать должна, я думаю. Смотрите, какие дела. Кринж. Самое раздражающее слово россиян, это показал опрос, Артем. И вместе с ними людей раздражают слова имба, рофл, лол и инфа. И на втором месте оказались англицизмы вроде кейс, хайп, фейк и триггерить, да? А замыкают тройку раздражителей выражения в духе «доброго времени суток» или от слова совсем также «денежки» и «кушать». Вот. И мы хотели бы вам, друзья, задать сегодня вопрос.
1: Есть ли словечки, которые вас тоже как-то слово это триггерит?
0: Да.
1: Триггерят. Вот. Мне не нравится слово. Недавно поймал себя на мысли, что начала молодежь, а потом подхватили и взрослые. Слово типа вставлять между слов.
0: Ой, так да? Мне тоже режет слух. Нет, я готова принять слово типа, когда оно в предложении звучит один раз. Когда оно в одном предложении звучит уже три раза, то уже у меня начинается дергаться глаз. Я поняла, что у меня старший сын стал так разговаривать.
1: Да, ты понимаешь,
0: я
1: его, между слов просто
0: вставляет. Да, я его осекаю, говорю, алло, давай-ка вот это типа ты уберешь куда-нибудь подальше, потому что невозможно тебя слушать, я тебя не понимаю.
1: Говори, блин, как все нормальные ребята.
0: Как мы взрослые.
1: Ты че, блин? Ну, вот, это типа, да, немного поедает. Я говорю, а потому что еще взрослые заимствуют это.
0: Да.
1: И я поймал себя на мысли, что
0: откуда? Потому что взрослые — это наше поколение, да, миллениальское, и мы хотим соответствовать молодежи. Мы вот эти вот люди, которые, да, мы, что, да, мы тоже на скейтборде катаемся. Тоже
1: могу волосы покрасить. Хочу тату себе из мультиков вот здесь вот нарисовать.
0: Да, и бровь вот здесь вот выщипать посерединке, чтобы как у ребят, как у молодых.
1: Итак, что там, денежки кушать и от слова совсем. От слова совсем тоже вот эта фраза, она убийственна для меня. Не знаю почему, ее тоже стали употреблять очень давно.
0: Меня действительно вот раздражает кейс, когда говорят, мы для вас подготовили кейс. Я думаю, ну какой кейс вы мне подготовили тоже. Давайте не будем называть вещи своими именами.
1: Не сходите с ума, взрослые люди. Ребят, слова, которые вас раздражают, возможно, это какие-то такие фразы. Вот, натуральную величину. Что именно? Хотелось бы понять. Хотелось бы убрать это из нашего общения.
0: Хотелось бы, чтобы люди разговаривали красиво, качественно, да? Чтобы человек был начитанный, и его было приятно слушать. Поэтому давайте поубираем сегодня все неприятные слова из лексикона окружающих и добавим их вот в черный список, так
1: называемый. Точно. Создаем свой в течение часа. У нас есть это. Ну и, собственно говоря, хотелось бы напомнить вам всем, что спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Есть для вас кое-какой сюрприз под занавес этого часа.
0: Да, мы в конце этого часа разыграем сувенир от магазина «Мерч Сахалин» за самый интересный и яркий комментарий, который попадет к нам. И, конечно же, этот человек, который заберет сегодня сувенирную продукцию, в пятницу сможет побороться за главный приз — пол или ветровка от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20:00. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch-sah.ru. Гордись Сахалином, носи его с собой, друзья. Поэтому пишите свои варианты, свои комментарии. Мы будем все это принимать, зачитывать и выбирать самый интересный.

0: Ваш астрологический прогноз на этот день готов. Сегодня у нас на календаре 22 сентября. Вторник. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» — второй этаж, «Мегаберезка» — второй этаж, «Ситимолл» — третий этаж. Напротив кинотеатра встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот.
0: А что же у нас астрологи по тельцам-то говорят? Звезды советуют вам, тельцы, изменить манеру общения с некоторыми людьми.
1: Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости.
0: Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня.
1: Здорово. Львы, все, что будет происходить, пойдет вам сегодня на пользу.
0: Девы, здравствуйте. Не пугайте слухов и сплетен вокруг своей персоны. Они вам только на пользу.
1: Весы, тюлень и отдых вам просто необходим именно сегодня.
0: Я думаю, всем. Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников.
1: Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел.
0: Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком.
1: Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов.
0: И рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие.
1: Ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе. Но и мы с Артемом напоминаем вам, что в этом часе мы с вами общаемся и принимаем ваши сообщения. У нас есть тема для вас.
0: Слова, которые вас раздражают, возможно, это какие-то фразы, ребята, те, которые вы не понимаете, не хотели бы понимать и вообще слышать больше никогда. Свой черный список за этот час мы пытаемся собрать.
1: Да, пишите свои варианты, у нас есть мессенджер Макс.
0: Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. До конца этого часа выбираем самый лучший, яркий, интересный комментарий, который получит сувенир

0: Ну что, бывает такое, что какую-то одну песню, да, слушаешь, потом она тебе надоедает, и невозможно больше ее слушать. И где-то слышишь, аж глаз дергается. И бывает так же и со словами.
1: То есть слышишь поначалу
0: постоянно
1: еще
0: со всех сторон одну и ту же фразу или одно и то же слово, которое тебе становится неприятным.
1: Да, она как волна, как паразит, захватывает умы и рты
0: как
1: людей.
0: Как этот 6-7, который вообще уже невозможно воспринимать никаким образом.
1: Да.
0: Друзья, не хочется больше это слышать никогда.
1: Я пытался углубиться в эту тему, так и не понял вообще, откуда, почему и из-за чего это все подхватили остальные.
0: Ну, есть, но есть уже определенная история, но в целом мне тоже непонятно, почему.
1: Да, я посмотрел эту историю, почитал.
0: Почему так ярко, да, воспринял.
1: Стрельнуло.
0: Народ.
1: И когда взрослые начинают вот это вот повторять, снимать что-то на эту тему, я думаю, ну тебе же уже много лет.
0: Да.
1: Тебе же уже 24,
0: тебе
1: куда
0: уже
1: ты
0: 24,
1: гонишься.
0: 24, да. А когда люди начинают разговаривать на молодежном сленге, нет, с одной стороны, это неплохо. Ничего плохого я не имею, что люди пытаются там поддерживать тренды и так далее. Но с другой стороны, думаешь, ну тебе вообще-то это не идет.
1: Угу.
0: Да, когда какой-то 55-летний дедушка говорит «кринж». Извините все, 55-летние
1: люди. А кто определяет,
0: люди,
1: идет или не идет?
0: То, вы, да,
1: это, конечно, окружающие.
0: Кого-то еще дедушка назвала 55-летнего, но когда вот именно взрослый человек говорит «кринж», то уже это как будто бы дедушка какой-то.
1: Да. Итак,
0: даже если он выглядит на 15.
1: Именно «кринж», ребята, самое раздражающее россиян слово, да, подвели итоги, осуществили опросы, и мы спросили, а есть ли у вас такие слова или фразы, которые вас раздражают, и есть у нас пара сообщений, давайте быстренько по штучке озвучим. Доброе утро, в жизни меня раздражает, когда перед каждым словом вставляют «ну это…». А на работе хочу убрать фразу «надо сделать срочно, срок вчера». Это ужасно.
0: Срок
1: это
0: вчера.
1: Ужасно.
0: Еще вчера нужно было сделать.
1: Да, да, да,
0: да. Доброе утро. Меня бесит, когда говорят за умными словами. Еще вставляют иностранные слова. Мы живем в России. И давайте говорить по-нашему, по-русски и понятно. Наталья, мы с вами.
1: Наташа.
0: Да.
1: Все, держим ручки. Смотрите, ребята, у нас впереди информация о погоде, но ваше сообщение, вы помните, да? Можно смело отправлять нам сюда в МАКС плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста.
1: Пока, давайте расскажем о погоде.
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 22 сентября. В Ахе без осадков плюс 10, в Тымовском осадков не ожидается около 13, тепла, в Смирных без осадков плюс 15. В Углегорске временами дождь плюс 13 градусов, в Тамаре сегодня осадков не предвидится плюс 15 градусов, в Чехове, Невельске и в Омске осадков не ожидается, температура воздуха прогреется до 17 градусов. В Северокурильске временами дождь плюс 12, в Курильске временами также ожидается дождь и температура воздуха около 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 16, плюс 18 градусов, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: Повышение артериального давления, спазм сосудов и развитие тромбоза – это не диагноз больного человека, а нарушение в работе организма после одной лишь выкуренной сигареты. Электронные аналоги наносят здоровью не меньший вред. В состав вейпов входят ядовитые вещества. Даже в малых дозах они вызывают заболевания полости рта, патологии органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Все это сопровождается психологической зависимостью и головными болями. Курение чаще всего становится причиной онкологических заболеваний. Каждая затяжка может стать причиной смерти. Не дай себя убить.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: хочешь служить в элитных войсках, стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
8: За очередь опять в автоцентр «Гигант».
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу 2 бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Эд Ширан на волне радио СТВ. Прервем, ребята, этого человека для того, чтобы озвучить ваши сообщения. Они для нас максимально важны в рамках этого часа, потому что здесь мы тему запилили, и нам необходима ваша реакция. Слова, которые или фразы, которые не оставляют вас в покое. Не можете вы мимо пройти, они режут слух. Да, есть такое сообщение от Вари. Ненавижу, когда говорят «офнись», или когда коверкают слова по типу «падик», «инфа» и так далее.
1: «Падик». О, а что это «падик»?
0: Подъезд.
1: Подъезд.
0: Угу. А, наверное,
1: но это вообще сильно молодежный сленг.
0: Сильно кажется. Молодежный, да? Я вот сейчас вспомнил, что очень вот это вот «мяско» и «морешко», вот эти вот слова, я не понимаю, откуда это взялось, но что маленькие, что большие, что средние люди вот используют эти слова.
1: А если в каких-то... в юмористических целях.
0: Да нет, если ты вот это обыгрываешь, ну, тогда можно где-то посмеяться. Но если какой-то серьезный разговор идет, но...
1: Взрослый человек стоит в костюме, да?
0: Да-да-да.
1: Ой, поехать бы сейчас на морешко покушать.
0: Мяско поесть, да.
1: Покушать.
0: Именно.
1: Доброе утро, фраза «я тебя услышал», откуда она вообще взялась? Ну скажите понятно, ясно, усвоил, догнал, в конце концов. Нет, я вас услышал.
0: Я вас услышал, да. Хорошо. Доброе утро, слово «ложи на место». О, сразу, да?
1: Сильно.
0: Прям подчеркивается
1: сильно.
0: Красной линией.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Доброе утро, Анатольевна и Сергеич. Я, знаешь, кстати, вчера что думала, что если мы еще 10 лет, допустим, будем в эфире, например, то у нас шоу так и будет называться «Анатольевна и Сергеич».
0: И вот это «а какие слова?» Нет, собственно, это через 10 лет так свой голос вижу, да?
1: Ой, так, далее. Дочь по образованию филолог, учитель русского языка и литературы. Когда у доченьки в гостях спрашивают: «доча, где находится что-нибудь?» В ответ: «тама».
0: «Тама». «Тама тут, а вот здесь».
1: Сказал учитель филологии, да? «Тама».
0: Так, здравствуйте, звонит, ударение на «о». Есть такое.
1: Доброе утро, новые слова молодежи очень раздражают. Six Seven, а теперь и новое «я тебя магну».
0: О, не слышал.
1: Такое? Я тоже не слышал еще. Мы еще, у нас еще все впереди совсем.
0: Да, просвещайте нас. Чтоб ты понимал, на вот эта фраза от Александра пролетела.
1: Чтоб ты понимал?
0: Чтоб ты понимал.
1: Я еще 30 километров назад понял.
0: Я же тебе говорил.
1: Доброе утро. Лично меня раздражает, когда сотрудники банка говорят фразу: «сейчас расскажу о нашем продукте». Что? Продукт один. Деньги, остальные услуги по их получению или возврату.
0: Вот, кстати, меня, знаете, что стало добивать в последнее время? Я так задумался, а кто вот этим, не людям, а автомату, который тебе дозванивается, да? Кто им имена дает? Почему они представляются тебе как человек живой? Ведь это неправда, это, я не знаю, искусственный это интеллект.
1: Марина.
0: Да, бот, роботизированная какая-то система, я не знаю. Но откуда у тебя имя?
1: Ну, назовите нормально
0: R1, 2, 1.
1: Да. 5, 6, 8, 5, 3, 2. С вами разговаривает на связи бот под номером 5630.
0: Это М6, здравствуйте. Артем Сергеевич, это вы? Да, Марина.
1: Сразу понимаешь, ты разговариваешь с роботом, а тут Марина, непонятно, ты человек или кто ты?
0: Марина, вы человек или нет? Я помощник, какой ты помощник? Помощник чего? Ой, я негодую, я пытаюсь всегда...
1: Уважаемые разработчики ботов, давайте имена, пожалуйста, роботам все-таки нормальные,
0: нечеловеческие. Да. Так, смотрите, мы прервемся ненадолго. У нас впереди группа «Звери», тут районы и кварталы, и 2004 год далекий, да? Но тема актуальна, ребята. Мы по-прежнему еще не остановили свой взор на каком-то одном сообщении. Нам
1: нравится. Может быть,
0: все.
1: Уже и остановили, но мы об этом вам не скажем.
0: Слова или выражения, которые вас раздражают, ребята, напишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Присоединяйтесь за яркий комментарий. Сегодня дарим сувенир за участие в течение недели. Шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину Мерча Сахалин за подарки для наших слушателей.

0: Тема продолжается, ребята, а районы и кварталы все остались позади. Так, что у нас по словам, по различным выражениям, которые не оставляют вас в покое? Не можете вы пройти мимо. Угу. Поглядывайте на этого человека, из чьих уст это все вылетело, и думаете, какой же ты все-таки?
1: Странный человек. Так, доброго утра. О, много такого речевого мусора. И да, типа, короче, когда в разговоре постоянно звучит «в самом деле», как будто все, что до этого сказано, вранье. А еще я услышала вас, а еще эти ярлыки, миллениалы или зумеры. Но это, кстати, насчет ярлыков тут немного не согласна. Это не ярлыки, это действительно как бы градация поколений. Угу. Есть определенные поколения, которые росли в определенное время, и как бы их мы немного отделяем от других людей, там, рожденных в другие года, например, да, и выросших. Поэтому здесь как бы проще ориентироваться и понимать, что за человек перед тобой. Вот это миллениал, он вот вырос в 90-е, у него все...
0: А если вы знаете больше информации, если это миллениал и он дева, то, то есть у вас больше должно появиться информации. Да. А если вы знаете, что там время его рождения и луна в каком из его домов, да, то вы, можно сказать, полностью изучили уже человека.
1: То вы уже понимаете, что здесь, если он сказал, например, я вас услышал, да, то уже с этим человеком бороться не нужно. Вот, ну, пускай говорит, как говорит, уже все, просто пожмите ему руку, скажи, давай, всего хорошего.
0: Уходи, скажи, и вслед ему говорит, иди отсюда, кринжатина, все, я с тобой больше дел иметь не хочу. Одновременно, вот.
1: Или одновременно, да, чтоб ты понимал еще, вот нам тут написали, Александр написал.
0: Так, ладно, пусть будет. Ребята, помните, что ваши сообщения принимаются здесь до конца этого часа, плюс 7-900-660-1505, написать можно и даже нужно.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. У нас для вас сегодня сувенир от магазина Мерч Сахалин за самый яркий и интересный комментарий. Поэтому сделайте свой комментарий действительно запоминающимся и отправляйте его в наш мессенджер Макс.
0: Да, уверен, что по этой теме можно каждому добавить какое-то свое словечко или фразу, поэтому не стесняйтесь в этом деле. Спонсор игры, спонсор нашего утра, сеть социальных продуктовых магазинов Верной, специальные цены по скидочной карте магазина Верный в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина говядина 500 рублей за килограмм, масло растительное олей на 1 литр 150 рублей, яйцо первой категории Новосибирск 12 рублей за штуку. Магазин Верный, ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж, ваш выбор Верный.

0: Так, 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске, а мы для вас кое-что подготовили, ребята. Смачное такое, это прогноз погоды. Слово «смачное» в эфире, да?
1: Мне тоже нравится, я не люблю такое, кстати.
0: Конечно.
1: Не люблю вообще, когда в эфире, когда радиоведущие позволяют себе различного рода такие, знаешь, сленговые слова. Даже если они современные, ну и для нас, да, для нашего поколения.
0: Проверенные временем,
1: да,
0: современные.
1: Да, мне такое не нравится, я не воспринимаю.
0: Слово «мы» и «современные» — это вообще не то. Современные — это кринж, вот. А все остальное нет. Ребята, давайте быстренько о погоде расскажем. Мы видим ваши сообщения, через пару минут выйдем в эфир, уже их озвучим. А пока, Женечка, ну что там?
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 сентября. Так, в Александровске-Сахалинском временами дождь, плюс 12 градусов. Далее осадков не ожидается. Ноглики — 13 градусов, Поронайск — 14, Красногорск — 16, Макаров — 14. А в Долинске возможен кратковременный дождь, плюс 16. В Охотском и Корсакове воздух прогреется до 18, осадков не обещают. Анива — кратковременный дождь возможен, плюс 21. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске осадков не обещают, 16-18 тепла, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
4: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2%, 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках, 136,95 за 400 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Эта мысль должна хорошо уложиться.
7: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
9: Скоро зима. Пора менять шины?
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная, 168/4. Телефон 300-168.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Так, ну мы рядом, друзья. Мы здесь, поэтому никуда не ушли.
1: Вы
0: и
1: нас забыть
0: продолжаем
1: не успели.
0: Принимать ваши сообщения на нашу утреннюю тему.
1: Тема, внимание, такая. Слова, которые вас раздражают. А возможно, это какая-то фраза. Мы сегодня черный список таких слов составляем. А, доброе утро, Женя и Артем.
0: Доброе утро.
1: Артем.
0: С точечками.
1: С буквой Ё. Люблю. Так, смотрите. Реже слух, когда матерятся. Особенно на работе. Особенно девушки. Особенно красивые. Да. О,
0: я вообще не против. Так, рисик, рис, печенюшка покушать. Вообще не нравится. Их не ее.

0: И там, значит, у меня это самое, две киты поймал за хвост, это самое.
1: Морешко было, вот, тишь да гладь. Текет себе спокойно, я да. Удочку, это самое.
0: Ну, чтобы ты понимал.
1: Да, да, переэтовал. Да? Через себя переэтовал, чувствуя, дергает.
0: Да. Ну, я это самое потом,
1: потянул.
0: Ну, чтобы ты понимал.
1: Вот, две штучки на мост морешки привез.
0: Ой, можно целую значит, книгу написать, а из ваших вообще слов раздражителей.
1: Ну, типа да. Так, ребят, прервемся. Нам нужно время отдышаться, а вам... Чтобы еще добавить что-то к этому нашему списку, пишите, не стесняйтесь, что за слова, что за фразы могут вызывать у вас раздражение. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению, ведь за самый яркий и интересный комментарий сегодня подарим сувенир от магазина Мерч Сахалин. Ну и в пятницу разыграем поло или ветровку от наших партнеров. Спасибо большое магазину Мерч Сахалин за подарки для наших слушателей. Если желаете что-то приобрести для себя или своих близких, а также друзей, да, заходите в магазин Мерч Сахалин, там вы найдете много всего интересного. Оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, также уникальную одежду и аксессуары, сувениры островного бренда Сахалин «Маяк России». Гордись Сахалином, носи его с собой.

0: сегодня за фразы решили зацепиться. Черный список свой составляли. А какие фразы раздражают, подбешивают вас? И мы тут готовы озвучить парочку сообщений.
1: Давайте.
0: Доброе утро. Фуницеклируют. Фуницеклируют, да, все правильно.
1: Фуницеклируют.
0: То есть как функционирует, только человек специально вот так вот...
1: Это как кетчуп и кетчук.
0: Да, да, как лето. Как слякость. Вот, все оттуда, из той копилочки. Да. Доброе утро, бесит выражение от слова совсем. А также от человека, например, не понимает от слова не понимает, но никак не от слова совсем. Понял?
1: Да,
0: хорошо.
1: Договорились.
0: Раздражает, когда утром тебя будет со словами «вставай на работу», а ребенка «вставай в школу». То есть вот такие вот слова. Вот, мне нравится, да? Доброе утро. И это так до боли знакомо. Фраза «в смысле». Говоришь человеку, свет выключили, хлеба нет в магазине и так далее. А человек тебе в этот «в смысле».
1: Да.
0: Так и хочется ответить «в коромысле». Ага. Ну что непонятно, хлеба нет, а совсем нету.
1: От слова «совсем» нету.
0: Ступай отсюда, мальчик. Так, здравствуйте, СВМ. Раздражает, когда говорят «в том году». Неужели нельзя сказать «в прошлом году»?
1: В прошлом году?
0: Да. В том году.
1: А можно еще сказать в прошедшем году.
0: Так, здравствуйте, раздражает слово ок или окейушки. Так, есть русские слова. Да, хорошо, хочется все иностранные слова убрать с нашей разговорной речи. Но кое-какие можно уже оставить, они уже как наши. Да.
1: Да. Но какие-то есть, кстати, какие-то хорошие оставляем, а вот эту всю нечисть
0: вычищаем.
1: Вычищаем.
0: Так, очень большое сообщение прилетело к нам, но я не уверен, что мы его успеем озвучить. Нам еще нужно итоги подвести. Но мы обязательно вам ответим на него лично.
1: Ну, подожди, может быть, я успею его прочитать.
0: Татьяна, есть еще. Самое последнее сообщение.
1: Давай,
0: а я пока поищу победителя.
1: Здравствуйте, мне не нравится, когда говорят «ну как бы я тебе так скажу». На День города ведущие часто так говорили. Резало по ушам. Ну, ты понял. Что понял? Чувствуешь себя каким-то, да, человеком, который не понял, если не понял. Дочь-подросток начинает говорить что-то «так хочется пояснительную бригаду». А еще некоторые говорят «поняла» ударение на «о».
0: Поняла.
1: Поняла, да. Тоже по ушам режет. SX7 тоже почему на 2-3, например. Не 2-3, а почему не 2-3?
0: Ага.
1: SX7, ну 2-3. Где 2, там и 3.
0: Ну, собственно говоря, у меня есть свой вариант, почему мой не такой знаменитый, да?
1: Да, да и с роботами тоже непонятно, да, на Билайне отвечают разные автоответчики, то бабушка, то ребенок, то мужчины, и они прям вступают в диалог с тобой. Я по специфике работы часто звоню, и поначалу,
0: да, я говорю, поэтому они должны представляться какими-то цифрами, а не именами.
1: Я робот R1, да. А потом с 5-го раза одна и та же бабка ответила, я задумалась, вдруг это человек, на самом деле, а не робот.
0: Да, автоответчики тоже сумасшедшие, да, я начинаю реально с ними разговаривать.
1: Да, иногда бывает, они так, как будто живо отвечают.
0: Да, слушаю, и все, ты такой, здравствуйте, хотелось бы обратиться к вам.
1: А через 10 минут она такая, я робот.
0: Я записала ваше сообщение, думаешь, ну он еще слушать это будет. Хорошо.
1: Да, еще есть сообщение от Оксаны Владимировны, которая написала слова «да нет».
0: Да нет, да нет,
1: да,
0: конечно.
1: Да, вы уж определитесь там, да или нет.
0: Угу, в
1: так,
0: конце концов.
1: Ну и у нас самое время подводить итоги. Я думаю, что самое время рассказать о том, кто станет победителем сегодняшнего дня, заберет мерч от магазина. Мерч Сахалина, да.
0: Угу.
1: Это Валентина у нас.
0: Валентина у нас с фразой «да более знакомая». Нас, если честно, с Женей здесь мы вдвоем были за. Слово «в смысле». Говоришь человеку, свет выключили, хлеба нет в магазине, а он говорит «в смысле».
1: Да, да.
0: Вот эти вот странные люди тоже нам до боли оказалось знакомым.
1: Александр
0: поэтому...
1: Иванович, я тут документы вам на стол положу.
0: В смысле?
1: Ну, что в смысле? В прямом.
0: Знакомы всем и каждому. Поэтому мы вас поздравляем, Валентина. Победа сегодня ваша, сувениры ваши. И в пятницу уже поборемся.
1: В пятницу будем разыгрывать главный приз — пол или ветровка от магазина «Мерчи Сахалин». Поэтому, друзья, слушайте обязательно эфир в пятницу. Все те, кто выиграл на этой неделе, станут претендентами на розыгрыш главного приза. Ну и я напомню, что призы нам дарит магазин «Мерчи Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин Моя Россия» доступен на сайте merch-sach.ru. Переходим в следующий музыкальный 9 утра на Сахалине.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей. Дарья Пешунова, доброе утро.
1: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новый международный терминал должны открыть в октябре. Высокую пожарную опасность прогнозировали в регионе. Сахалинцев зовут на агрофестиваль. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии, без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. В Сахалинской области 22 и 23 сентября ожидается высокая пожарная опасность. По данным Сахалинского УГМС, 4-й класс пожарной опасности прогнозируется в Южно-Сахалинске, Анивском, Холмском и Корсаковском районах. В МЧС жителей просят соблюдать осторожность и не разводить огонь в лесах и на открытых территориях. Нельзя бросать горящие спички и окурки, оставлять без присмотра костры, выжигать сухую траву и разводить огонь в ветреную погоду. Также не стоит оставлять в лесу пропитанные маслом или бензином тряпки и стеклянную тару, которая на солнце может стать причиной возгорания. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. В островном регионе продолжается вакцинация жителей от гриппа. Препараты уже распределили по районам региона. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также во многих медучреждениях вакцинацию проводят без предварительной записи по графику работы процедурных кабинетов. Сейчас жителям предлагают две вакцины. По сообщениям Минздрава, они обе содержат полноценную дозировку антигенов, хорошо переносятся и соответствуют современным требованиям безопасности. В ведомстве также подчеркивают, что уровень заболеваемости гриппом напрямую зависит от охвата населения вакциной. В Южно-Сахалинске 3 октября пройдет агрофестиваль «Свое родное островное». Он развернется на верхней ярмарочной площадке на улице Горнолыжной, юго-восточнее стадиона «Спартак». Площадка будет работать с 9 утра до 4 часов дня. Свою продукцию представят больше 200 местных производителей. На ярмарке можно будет купить овощи, мясо, молочную продукцию, рыбу, мед, ягоды, саженцы и изделия ручной работы. Для гостей также подготовят выступления творческих коллективов, мастер-классы, фотозоны и полевую кухню. Американские телеканалы транслировали без звука выступление президента США Дональда Трампа из-за бойкота журналистов президентского пула. На кадрах выступления слышен был лишь белый шум. Ранее Трамп, по сути, выгнал из пресс-пула Белого дома журналистов нескольких СМИ. Они после этого выпустили совместное заявление о том, что подадут в суд на президента, ссылаясь на конституционные нормы. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 13 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Областное шоу.
1: Ну хорошо.
2: Прекрасно, замечательно, мне все нравится. Угу. Мы продолжаем.
1: А вам там как?
2: Представляешь, кто,
1: опять
2: представляешь, кто-то один такой. Да не очень.
1: Ага, да молчат. Ну и все тогда. До свидания.
2: Расходимся. Да.
1: Ребята, Егор Крид у нас впереди. Артик и Асти, также группа Карма. А финалить, как мы будем красиво этот час, вы не понимаете. Вот начинаем вот так, музыкально, мощно, да. А зарядим для вас игру. Вчера первый раз ее попробовали. Точнее, вспомнили, как там, на какие кнопки жать. А сегодня уже будет, знаете, так, серьезное сражение.
2: Серьезная игра, серьезное сражение, серьезное противостояние. Вы обязательно дождитесь, у нас игра Mortal Kombat под занавес этого часа. Ну а в середине этого часа много полезных рубрик, интересных новостей и замечательной музыки. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица», второй этаж, «Мегаберезка», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Ну что, друзья, овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот.
0: Далее у нас по плану идут тельцы. Звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми.
1: Будьте добры, близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости.
0: А далее раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все и на все дела.
1: Хорошо, львы, все, что будет происходить сегодня, пойдет вам на пользу.
0: Девы, не пугайтесь слухов и сплетен вокруг вашей персоны, они вам только на пользу.
1: Весы, тюленей отдых вам просто необходим сегодня.
0: Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников.
1: Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел.
0: Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком.
1: Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов.
0: И рыбы, сегодня ваш лучший советчик —

0: Перченые ученые.
1: Какие новости от ученых, ребята, узнаем мы с пылу с жару, что за дела?
2: Очередное исследование провели ученые, которые доказали, что женщины,
1: да,
2: обожают алкоголиков и шизофреников.
1: Да что такое?
2: Новое исследование показало, что многие девушки предпочитают для отношений нестабильных девиантов. Для этого врачи провели эксперимент. 308 человек, им раздали тексты писателей. Под конец карьеры он заработал писателя под... В общем, сейчас.
1: Давай.
2: Значит, разным людям раздали тексты писателя.
1: Который
2: под конец карьеры заработал ментальные проблемы. В итоге парни выбирали стихи из здоровой эпохи этого писателя, да? А девушки уже из периода психоза. Некоторые даже хотели пойти с ним на свидание. Результаты исследования связались с чрезмерной чувствительностью к проблемам других людей среди женщин. Очень большое сердце у нас, мальчишки. Мы хотим помогать, мы хотим спасать, мы хотим сделать так, чтобы вы не страдали, мужчины дорогие. Да, и вот если даже вспомнить Есенина, как сильно его обожали женщины, сколько у него было любовных связей. Невозможно было от него оторваться. А стихи какие он писал волшебные.
1: То есть,
2: да,
1: ты поддерживаешь эту тенденцию?
2: Я стараюсь не поддерживать эту тенденцию. Я надеюсь,
1: что... А расписываешь так, как будто бы пиаришь.
2: Ну, слушай, читать такие стихи мне интересно. Мне интересно подумать, так, а что он там переживал? Какие у него мысли на этот счет были? Как сильно он страдал? Да, есть такое. Но женщины действительно очень любят помогать. Только в этом наша проблема, девчонки. Пускай справляются сами. Давайте уже как-то...
1: Бросим их на образу, да? А, нужны ли они
2: сильный
1: нам такие?
2: Сильный пол, в конце концов, разберутся.
1: Конечно.

0: Как шоколад, конечно, мы уже не растаем. Осень на дворе, но, по крайней мере, узнаем, какая погода вас ждет сегодня за окном. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 22 сентября, в Ахи без осадков плюс 10, в Сымовском без осадков плюс 13, в Смирных осадков не ожидается, 15 градусов не выше 0. В Углегорске временами дождь, плюс 13, в Томаре без осадков плюс 15 градусов, в Чехове, Невельске, а также в Хомске без осадков плюс 17 градусов. А в Северо-Курильске временами дождь плюс 12, в Курильске временами дождь, 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611681887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41 51 31.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95, 28 99 95.
8: Радио АСТВ. 25 лет говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, скоро-скоро в эфир, ребята, для вас ворвется я. Как тебе
1: как
0: начало?
1: Хорошо.
0: Главное,
1: на
0: рифма.
1: На чем?
0: На белом коне. С новостями, ребята, под мышкой. Новости эти будут из мира кино, естественно, да, из мира сериалов. Узнаем, какие новинки ожидать. Да, наконец-то я не буду тебя слушать, говорит Женя, потому что сериалы вообще не ее тема. Что из последнего смотрела ты? Вот об этом я и говорю.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша. Афиша на радио АСТВ.
1: Ну, лично я жду не дождусь, когда уже совсем сильно похолодает за окном. Да-да, люблю я прохладу. Но только благодаря тому можно начать смотреть какие-то сериалы, фильмы, разбавлять свои вечера просмотром.
2: А есть ли у вас какой-нибудь, Женечка, список?
1: Любимых сериалов?
2: Не любимых сериалов, которые уже вы посмотрели, а то, что вы собираетесь.
1: Да, я «Джентльменов» хочу посмотреть. Сначала второй сезон. Первый сезон мне очень нравится.
2: Тогда ладно.
1: Я обожаю Гая Ричи. Да, и поэтому жду не дождусь, когда уже найду время, чтобы начать смотреть второй сезон.
2: Ходят слухи, что не так он сильно фанатом зашел, как первый. Да.
1: Но я не такой большой критик. Я думаю, что мне в целом просто понравится. Я люблю этот вот актерский состав. Мне зашел. В целом сценарий мне нравится, игра актеров нравится, все остальное как бы меня уже не сильно впечатлит.
2: Тогда
1: я думаю.
2: Ладно. Что у меня из новостей, ребята? «Бесстрашный человек» скоро окажется бесстриминговым. Сериал «Сорвиголова. Рожденный заново» закончится на третьем сезоне. Да, студия Marvel больше не заинтересована продолжать рассказывать историю Мэтта Мёрдока в исполнении Чарли Кокса. И решение это было принято спустя несколько месяцев после окончания съемок третьего сезона. Поэтому всем фанатам извините, но до свидания.
1: Интересно, как принимаются такие решения? Решение, вот
2: но, просто... видимо, просмотры были не те, на которые они рассчитывали, и не собирают они столько
1: денег. Сборы недостаточно высокие, да?
2: И это в том числе. Так, следующая новость у нас. Второй сезон исторической драмы «Сёгун». Если честно, я думал, что она на первом и закончится. И уже не помню, чем закончился первый сезон, потому что это было в 2004 году. Вот, но тут они заявляют о том, что все, мы отсняли. Под конец 26-го года практически, да, с 24-го. Все, мы отсняли второй сезон, скоро ждите. Я не знаю, что за люди, почему так долго. Вот, но невероятно красивый. Ты не смотрела сегодня?
1: Нет.
2: Ребята, это стоит посмотреть. В общем, ждем, пока конкретных дат о появлении этого сериала на экранах нет, но знайте, что есть такое в планах. А далее у нас новость следующая. Кто фанатеет от этого сериала, да, шпионский триллер «Медленные лошади» продлили до 8-го сезона. Можно смотреть.
1: Ох, я не представляю, если начать смотреть.
2: Да, сколько времени на это уйдет, да. Но смотря по сколько серий. Ну да, там все равно много. Минимум 8. Так, и меньше чем через месяц еще одна новость. На Disney Plus начнет выходить квест Вижена. Следующий сериал от студии Marvel. И незадолго до премьеры студия представила 3 постера супергеройского шоу. На изображениях Вижен, Альтрон присутствует и Томми Максимов тоже. К роли первого, кстати, вернулся Пол Беттани. Вот, поэтому, ребятки, наслаждаемся этими новостями и думаем о важном, о своем любимом сериале, который вы посмотрите обязательно. Вот, смотрите хорошее и качественное кино. У меня все.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Никаких вечеринок, ребята, а все потому, что утро вторника. Поэтому не расслабляйтесь, не пришло ваше время. Но еще успеем.
1: Дождитесь пятницы, конечно. Ну а давайте, пока мы ждем пятницу, мы расслабляемся под приятные золотистые лучи солнца этой осенью. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 сентября в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 12 градусов, на Ногликах без осадков 13, тепла, осадков не ожидается. Поронайск 14, Красногорск 16, Макаров 14 градусов. В Долинске возможен кратковременный дождь, плюс 16, в Охотском-Корсакове 18 и без осадков, в Аниве кратковременные дожди, плюс 21, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 18, в Южно-Сахалинске без осадков 16-18 тепла, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай.
3: Магазин «Орбита»!
4: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, всем внимание, пожалуйста, у нас уже пришло время. Для чего, спросите вы, а мы скажем, потому что не жадные.
1: Дорожная обстановка для вас, дорогие автомобилисты. На участке улицы Карьерной в среду и четверг будет временно ограничено движение. На участке от дома номер 27 до дома номер 29 Сахалинская коммунальная компания будет проводить работы по замене сетей. Работы начнутся после 9 утра и в среду продлятся до вечера четверга. Учитывайте информацию и заранее планируйте маршрут.
0: Что еще хотелось бы вам сказать? Через пару минут наш в нашем эфире стартует игра, и нам необходимы участники. Звоните. Сразу два человека, поделимся здесь на команды. В общем, все вам расскажем и покажем. Звоните. 49-15-05.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: останется только один.
1: Внимание всем, 49-15-05, телефон прямого эфира. Нам не достает одного участника, у нас, к сожалению, человек вылетел. Вот, поэтому можете набрать и занять его место, 49-15-05.
2: Линия свободна, звоните прямо сейчас.
1: Ну что, спонсор игры — фитнес-клуб Сахфит. Открытие совсем скоро, и уже сегодня вы можете приобрести клубные карты по выгодным ценам. Тренажерный зал, бассейн, групповые программы, Cycle Studio, бокс, детский фитнес, а также хамам и сауна. Сахфит, 7 этажей для ваших возможностей. Улица Емельянова, 35А, корпус 4. Звоните 307-72-307-73. Итак, давайте попробуем познакомиться с нашими участниками. Кто у нас есть, кто нам первый дозвонился сегодня? Это Анастасия, если не ошибаюсь, да?
2: Да, Анастасия,
1: Анастасия,
2: доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как поживаете, как дела?
3: Доброе утро, все отлично.
1: Все отлично, как обычно. Так, и еще с нами участник.
2: Второй.

0: Так, тогда мы нашли вам конкурента.
1: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Как зовут вас?
1: Здрасте. Зовут как?
2: Хотели на игру?
1: Да, как
0: вы
1: вас зовут?
0: Вы уже в эфире, как вас зовут?
2: Евгений
1: зовут его. Так, хорошо. Итак, Анастасия и Евгений. Ребята, Анастасия первая дозвонилась, ей и выбирает себе компаньона на сегодняшний розыгрыш. Анастасия, Женя, Артем, кого возьмете?
3: Артем,
1: все, играем вместе с вами, играем самые первые. Евгений, вы пока просто подслушиваете, просто подсматриваете и понимаете, что будет происходить.
0: Евгений, у нас команда Евгениев, поэтому никуда не уходите.
1: Да, будьте, пожалуйста, на связи и просто наблюдайте. Так, Анастасия, скажите, пожалуйста, вы понимаете, что предстоит и что нужно сделать?
3: Угадывать слова.
1: Точно. Я вам объясняю, не упоминая однокоренные. 30 секунд у нас с вами будет. Итак, 3, 2, 1. Я готов, же не передает мне слова. Так, погнали. По ним вода в дом бежит.
3: Трубы.
1: Угу. Сейчас пишем смс, а раньше от руки писали их.
3: Письма.
1: Угу. От одного до другого провода еще идут. В них машины врезаются. Так, у льва пышная
3: грива.
1: Угу. Для зрения носят линзы, а есть еще они.
3: Очки.
1: Ага. Общественный транспорт. Платим там за проезд.
3: Автобус.
1: Ага. Пейте, дети, его и будете здоровы.
3: Молоко.
1: Да. И. Па-па-па-па-па-пам. Так, Женя, загибала пальцы?
0: Нет.
1: Спасибо большое. Так, у меня даже ручки нету. У нас было труба, письмо, грива, очки, автобус. Молоко, это 6 получается?
0: 6,
1: да. У нас с вами от одного до другого провода и машины в них врезаются. Это столб.
0: Я вообще не поняла, кстати. Я с Анастасией согласна, неправильно объяснила.
1: Это столб. Столб.
0: Столб. Машины в них врезаются, столб.
1: Извините, пани, ну, это все в реакции. Ну, я бы сказал, марки особенно любят их.
0: Что? Ну, а это тоже непонятно.
1: Toyota Mark. Ну, если
0: ну
1: бы,
0: все, ну, тоже да. Непонятно.
1: Евгений, столбы понятно было?
2: Конечно,
1: понятно. Конечно, во, мужики бы поняли друг друга, но меня
0: так,
1: взяли,
0: сейчас
1: девчонки.
0: Сейчас противостояние полов будет, Евгений, но у нас с вами имя какое замечательное, поэтому
2: конечно.
0: Мы с вами должны быть первыми.
1: Евгений,
0: 7 слов нам надо хотя бы.
1: По принципу все понятно, да? То есть вопросов нету, да?
2: Понятно.
1: Ага, все, давайте, Анастасия, мы с вами наблюдаем, а вам, так, Женя, держи слова и погнали ваши 30 секунд.
0: Итак, Евгений, студентов возили ее копать.
2: Картошку.
0: Так, есть круг, а есть... 4 угла.
2: Квадрат.
0: Отлично. Твердая бумага.
2: Картон.
0: Правильно. Так, пуховик, но по-другому. С капюшоном, может быть.
2: Куртка.
0: Да, все верно. Смотрите, штаны такие с лямками. Иногда бывают с рукавами. Одним словом.
2: Пижама.
0: Ну нет, цельная. Штаны
2: дальше,
0: и...
2: Дальше.
0: Отлично, на Пасху.
1: Стоять. Штаны.
0: С комбинезоном немножко.
2: Комбинезон.
1: Было бы неплохо. 4 слова я насчитал, перепроверяй.
0: Ну, не все правильно, 4 слова у нас, да, вышло.
1: Неплохо.
0: К сожалению, Евгений.
1: Евгений, но до новых встреч. Спасибо, что залетели к нам, вот этот уходящий вагон, да, что побыли с нами сегодня.
0: Мы будем рады видеть вас в другой раз. Удачи.
1: Анастасия, ну мы вообще с вами молодцы. Давайте вот так еще.
0: Анастасия.
1: Пусть пощекочет ваши ушки эти бурные аплодисменты. Да.
0: И Анастасия отправится, да, у нас?
1: Угу. Все, месяц тренировок.
0: Тренажерный зал, месяц.
1: Я выигрывала ради вот этого, скажет она нам через месяц, когда 7 потов уже сойдет.
0: Но там помимо того, что там тренажерный зал, там же еще и спа. Там же еще и вообще...
1: И бассейн.
0: И бассейн, и детский фитнес также, и хамам, и все дела. Поэтому, Анастасия, мы вас поздравляем.
1: Месяц ваш. Все, спасибо вам за игру, мы с вами свяжемся чуть позже, пока-пока.
0: Спонсор игры — фитнес-клуб «Сахфит», улица Емельянова, 35А, корпус 4.

0: На Сахалине островах 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Дарья Пешенова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией и удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами». Сахалинцев приглашают на Всероссийский день бега кросс-нации 2026. Место незаконной вырубки леса в особо крупном размере обнаружили на Сахалине. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади больше 6,5 тысяч квадратных метров дорожники уже обустроили системы водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатров. Следующим шагом в развитии инфраструктуры станет строительство новой входной группы горного воздуха в районе ботанического сада. Инвестор для реализации этого проекта уже определен. Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. В рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирательную комиссию. Сахалинцев приглашают на Всероссийский день бега кросс-нации 2026. Он пройдет 27 сентября. На трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» участников забега ждут дистанции от 500 до 12 тысяч метров, рассчитанные на разные возрастные категории и физические возможности. Регистрация проходит на портале госуслуги. Участникам необходимо представить в комиссию по допуску на мероприятие документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и медицинские заключения врача о допуске к участию в соревнованиях. В Смирняховском районе выявили факт незаконной вырубки леса в особо крупном размере. Перед судом предстанет местный предприниматель, который без разрешения уничтожил деревья, в том числе ели и пихты, почти на полмиллиона рублей. Фигурантом уголовного дела стал 52-летний предприниматель. Установлено, что он промышлял в период с 25 июля по 21 августа. В результате противоправных действий уничтожено 24 дерева породы береза белая, пихта сахалинская, ель аянская, причинив лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб больше, чем 478 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 7 лет тюрьмы. 4-метровая акула, заблудившаяся в канале южнокорейского северного порта Пусана, стала достопримечательностью. На нее приходят посмотреть тысячи человек в день. А инвесторы бросились покупать акции компании, которой принадлежит знаменитый бренд Baby Shark. При этом эксперты предупреждают, что слишком долгое пребывание в ограниченной акватории может сказаться на состоянии животного. Но помочь хищнице выйти в открытое море пока не удается. Она продолжает кружить внутри канала. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Ну
1: предчувствие
0: что?
1: Не подвело.
0: Что такое?
1: День двинулся с мертвой точки, ребята, потихонечку, полегонечку. Но разгоняемся, разгоняемся, ребята, правильно?
0: Ну, мы уже вообще, что ни на есть, разогнались, и у нас...
1: Не остановить.
0: Нас не остановить, у нас впереди все самое сочное.
1: Насчет сочного. Вспотеть. Да, вкусная пицца на кону. Пицца Посейдон от pizzasказка.ru. Так, ребята, пиццерии нашей любимой. Будем разыгрывать, будем дарить.
0: Да, обязательно это сделаем, но это все будет уже примерно под конец, да, этого часа. Поэтому вам стоит оставаться здесь на волне радио СТВ для того, чтобы как минимум поинтересоваться, кому он достанется.
1: У нас здесь не только жарко, но и вкусно, вы понимаете?
0: Конечно.
1: Понимаете, о чем мы? Так, через пару минут ваш астрологический прогноз. Ребята, не пропустите это. И также для вас мы вообще рады здесь находиться.
0: Обязательно. Артем Бушаев.
1: Женя Милок.
0: Облабластное шоу для вас, друзья.
1: Наш спонсор – сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыба, калея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот.
0: Тельцы, доброе утро. Звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми.
1: Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости.
0: Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все, и все, дела пойдут.
1: Хорошо, Львы, все, что будет происходить сегодня, пойдет вам на пользу.
0: Девы, не пугайтесь слухов и сплетен вокруг своей персоны, они вам только на пользу.
1: Весы, тюленей, отдых вам просто необходим именно сегодня.
0: Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников.
1: Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел.
0: Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком.
1: Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов.
0: И рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Да вот же откуда. Ну, смотрите, поглядите.
1: Артем как раз сейчас показывает за эфиром, откуда у него растут ноги. Но мы здесь не об этом, друзья. Мы здесь про фразы, которые появились в нашем лексиконе. И мы вообще-то не понимаем, откуда они взялись.
0: Что это такое?
1: Да, и прямо сейчас я вам расскажу. Вот сегодня фраза «напился в зюзю».
0: Что за зюзя?
1: Как зюзя пьяный, еще говорят, да? И так далее. Ну, как ни странно, но...
0: Кто же этот зюзя?
1: Что такое зюзя вообще, да? Появилось это с легкого пера Александра Сергеевича Пушкина. В его известном романе «Евгений Онегин» есть отрывок, где описывается Зарецкий, сосед Ленского. Пушкин позаимствовал это выражение из народной речи Псковской области, где слово «зюзя», а также его варианты, как «зюся» и «зюха», и еще есть парочку вариантов «зюська», «зюшка» и «зюря», использовалось как диалектное название свиньи. Брюшечки. Да, и именно в этом значении слово и вошло в литературный язык благодаря поэту.
0: Благодарю.
2: Артем Бушаев и Женя Милых. Облабластное шоу.

0: Подарю луну, подарю солнце, а я вам подарю прогноз погоды на сегодня.
1: Все для вас. Мои хорошие.
0: Ну тоже как я, да? Артема очередь дарить вам прогноз погоды. Или моя?
2: Да твоя уж.
0: Все, отлично. Тогда по данным сайта rp5.ru прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 10 градусов, в Тымовском осадков не ожидается 13 тепла, в Смирных без осадков плюс 15. В Углегорске временами дождь до 13 со знаком плюс, в Тамаре без осадков плюс 15. В Чехове, Невельске и в Хомске осадков сегодня не ожидается, друзья, плюс 17. В Северо-Курильске временами дождливо и 12 выше 0. В Курильске сегодня также временами дождь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 16. Плюс 18, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
7: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
6: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
7: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
6: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! Аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: смотри, а? Подхватил. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Игра начинается.
1: Ребята, на кону у нас большая пицца «Посейдон», и мы готовы вам ее предоставить. Но только одному, к сожалению. Ребята, мы сегодня выберем кого-то из вас, кто правильно оформит заявку, кто назовет кодовое слово, когда мы дозвонимся ему в прямом эфире. Для начала к заявке перейдем. Как ее правильно оформить, я подскажу. Запоминайте, ваш номер телефона записывайте. Потом имя. И «хочу в дозвон» — такая фраза. Смело отправляйте нам в Макс, плюс 7 900 660 1505, и мы весь этот список будем смотреть.
0: Выбирать одного человека, которому дозвонимся, и в прямом эфире сделаем все необходимое. Человек возьмет трубку, обязательно произнесет кодовую фразу сегодняшнего дня и заберет большую пиццу «Посейдон» себе. Все легко и просто, друзья, поэтому участвуйте. Кодовая фраза сегодняшнего дня, вам предстоит ее узнать прямо сейчас, 22 сентября на календаре. Сегодня отмечается день раскрашивания серости. Такая творческая задача, которая призывает добавить ярких красок в повседневность. Кодовая фраза сегодняшнего дня будет звучать так: «Раскрась свой день». Идет!

0: Ну и если однажды вам кто-то скажет, что вы какой-то не такой, то знаете что вообще?
1: Угу. Вставайте и уходите. Вам не место в той компании.
0: Конечно.
1: Не место рядом с тем человеком.
0: Вы такой, какой вы есть. Угу. И в этом ваша прелесть.
1: На секундочку, хотелось бы напомнить всем вам, всем тем, кто находится на волне радио СТВ, что здесь Женя.
0: Здесь Артем.
1: И мы рады приветствовать облабластное шоу здесь, в приемниках. Наш спонсор, кстати, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».

0: тут и Баста, и моя Мишель, если я буду танцевать. Да, будете, ребята, будете обязательно. Главное, все же от настроения зависит и от музыки.
1: Ну, музыка... и вообще-то всему свое время, знаете ли. Тоже сначала делу время, а потихе час.
0: Обеденный перерыв для танцев, понятно? А сейчас время для информации о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 сентября в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 12 градусов, на Ногликах без осадков 13 тепла. Далее осадков не ожидается: Поронайск 14 градусов, Красногорске 16, Макаров 14. В Долинске возможен кратковременный дождь до плюс 16. В Охотском, Корсакове без осадков плюс 18, в Аниве кратковременный дождь плюс 21, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 18, в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 16-18, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
6: Матрешки с 17 по 30 сентября. Чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
7: С матрешкой выгодно всегда.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Полным ходом, ребята, полным ходом. Именно так идет подготовка к нашему финальному розыгрышу. Финальному в этом части, да?
1: Да.
0: Да, пицца. Кому же она достанется из вас? Будьте наготовы, потирая ручки, сидите и ждите звонка.
1: Масштабный розыгрыш уже через пару мгновений в ваших приемниках. Будьте начеку.

0: Ну что, друзья, все готовы? Давайте начинать. Спонсор игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Кому же достанется большая пицца «Посейдон», друзья? Потираем ручки, узнаем через пару мгновений.
1: Да, сейчас будем дозваниваться этому человеку. Если он возьмет трубку и ответит нам на наш звонок нашей фразой, которую мы загадали и огласили в начале этого часа, точнее, в середине, да? Вы будете победителем, вы забираете пиццу, и все. Победа ваша, пицца ваша, все довольны, ходят что-то там, смеются, улыбаются и рады за вас.
2: Угу. Раскрась свой день.
1: Без гудка даже.
0: Ну, это гудок вообще. У тебя не было гудка, это у меня это был гудок. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте.
1: Как поживаете?
2: Отлично, что-то... работаем, настроение прекрасное.
1: Сейчас еще понимаете, что нормально сейчас приедет.
0: Приедет большая горячая, большая пицца.
1: Да, нормально.

0: Вот. Хорошего настроения. Мы с вами свяжемся чуть позже. Спасибо за игру. Счастливо. Пока-пока.
1: Ну, здорово. Я рада, что у нас есть обладатели пиццы сегодня. Это замечательно. Почему говорю обладатели? Потому что, ну, в любом случае их несколько. Любовь и еще пару коллег присоединятся.
0: Еще пару кусочков, да. Поздравляем, молодцы.

0: полезные, увлекательные 4 часа позади. Друзья, это облабластное шоу. Здесь для вас с 7 до 11 по будням. Мы вещаем, чтобы ваше настроение было заряжено только позитивом.
1: И как бы не хотелось, но приходится, ребята, каждый день, каждый будний день с вами прощаться, потому что подгоняют коллеги со следующего часа. С вами Денис Федосеев.
0: Денис Федосеев уже зашел, уже намекнул, что пора бы нам с Артемом отсюда улетучиваться.
1: Да.
0: Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение, смешанное.

0: Наш рейс отправляется из Нью-Йорка к берегам Сахалинской области. И добро пожаловать в новый временной отрезок. Островное время 11.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске за 3 дня поймали 16 пьяных водителей. На Сахалине продолжается вакцинация от гриппа. На 4 улицах Южно-Сахалинска сократилось число нарушений правил парковки. 384 нарушения правил дорожного движения зафиксировали инспекторы за 3 дня рейдов с 18 по 20 сентября. Особое внимание уделяли водителям, которые могли представлять повышенную опасность на дороге. За управление в состоянии опьянения отстранили 16 человек. Еще 47 водителей задержали за езду без прав или во время их лишения. Кроме того, 72 автомобилиста привлекли к ответственности за тонировку, 24 за езду на незарегистрированных машинах и еще 24 за технические неисправности транспорта. 7 водителей нарушили правила перевозки детей, 3 ездили без гос.